мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни тень, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Наслаждайся осенью с БИМ-радио.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

0: Future.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Боже, что это такое?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что не все народы считают радугу семицветной. Например, у некоторых африканских народов она двухцветная, светло-темная. У якутов трехцветная, сине-желто-красная. По мнению китайцев, в радуге пять цветов. А японцы видят в радуге только шесть, без зеленого.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Яркая осень.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах и проведения срока, месте, количестве, порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.
7: Если хочешь танцевать,

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
5: БИМ-РАДИО. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Эти Бим Радио.
1: Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе?
2: 8.03.
3: Малышарики.
2: 8.03.
1: Приходите поскорее, малышарики.
2: 26 сентября на календаре.
1: Чего такого-то, что нас не дорос?
2: Растет.
1: Главное про все на свете выдать вопрос.
2: Вылетим.
3: Малышарики! Малышарики!
1: Подрастайте поскорее, малышарики!
2: И еще просыпайтесь поскорее, малышарики! Всем доброе утро, меня зовут Ярослава. Сегодня с вами буду с 8 до 12 часов. Поэтому давайте встаем, встаем! Кто там не проснулся? Кто там вчера хорошо отдыхал? Как вам звук вообще? Нормально у вас там, ничего не болит? Давайте вместе будем просыпаться. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. По традиции перекличка у нас утренняя. Кто уже проснулся? Кто уже потянулся? Глазки свои раскрыл, реснички слипшиеся разлепил. А в общем, я с вами сегодня, да. А, давайте так, какой район у нас уже не спит? Мне в личку написали, тут дербышки не спим, вас ждем. Звучит, на самом деле, как угроза, но такая приятная. И, конечно же, музыкальное пожелание, музыкальная заявочка с того, кто первым напишет, что он проснулся, какой район уже. Работяжки вы мои. А еще обещала водителю такси Дмитрию передать большой привет. Он, правда, сказал, что будет спать в это время, но я обещания свои держу. Итак, всем еще раз доброе утро. И у меня к вам сразу будет вопрос с утра пораньше. Будем ли мы сегодня делать хит-парад новых песен здесь на Бим Радио? И давайте еще раз. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Уже вижу ваше сообщение. Давайте. Подтягиваемся. С меня хорошая музыка. С меня дурацкие шутки. А еще сегодня не буду орать. У меня просто нет на это сил.
4: Реклама на Бим Радио.
5: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Меня зовут Ярослава. Вы пишете ваше сообщение. Я спросила, какой район проснулся. Потом вам интересную историю расскажу и тоже кое-что у вас спрошу. У меня сегодня много вопросов и ноль ответов. Ярославушка, доброе утро. Очень приятно начинать субботний день под ваш чудесный голосок легкого и позитивного вам эфира. Спасибо большое. Доброе утро, Ярослава. Авик, 6 на линии. На чистой, так сказать, линии, Илья Сергеевич, потому что погода сегодня прекрасная, замечательная. Бабай мне тут кофеечек с розочкой. Танцульки, цветочек. А кофеечек я уже тоже выпила. Не очень вкусный, конечно, был, но тем не менее, это лучше, чем ничего, да, бабай? Доброе утро, Ярославушка. Вот здесь вот Лейсан меня вела в заблуждение. Сокуры проснулись. Я такая думаю, о, сокуры недавно там была, значит, на грибалке. Ну, за грибами сначала ходила. И вот Лейсан пишет, еду за грибами. Я такая думаю, собирать. Ну, нет, на рынок она едет. Ну, тоже собирать, просто за денежков. Сколько сейчас грибы стоят? Напишите, Лейсан. Какие грибочки тоже будете брать? Я не ем, кстати, грибы, просто люблю их собирать. Поганки, туда же. Горки из семи с вами. Марат, какой вы молодец, какой вы ответственный. Так, сейчас сюда, тут у нас умничает. Вот смотрите, есть сообщение. Если у девушки нет сил поорать с утра, значит ночью кто-то на это силы отнимал. Понапроснулась тут умников с утра в субботу. Идите вот на свою школьную ярмарку, напишите, что купили потом. Интересно. Так, доброе утро, Ярослава, классного эфира тебе. Новосавиновский не спит, готовлю кушать. Что у вас, Павел, будет на завтрак? И вы единственный, кто заказали сегодня утром песню, поэтому

песни я отжигала на своих дискотеках. Ну, на тех самых дискотеках, где меня звали Ярослава, а Катя. Нет, это не ролевуха, мне было 13. Но тогда эта песня звучала немного по-другому в исполнении певицы Эрика, если кто помнит такое. Вот она. Как будто то же самое, да? Просто без ремикса. Короче говоря, эта песня вышла 29 мая 2003 года и стала большим хитом в России и в Европе. Мне очень приятно, что она появилась у нас в плейлисте. Плюс 792-72-102-102-8. Каких песен вам не хватает в плейлисте, не буду спрашивать. Вы пишете сообщения очень разные. Привет, Ярослав, доброе утро. Поорем. Не, я сейчас не буду орать. Давайте не хочу сегодня орать. Давайте, а чего мне никто не просит что-нибудь прошептать? Ну там, вставай. Денежков никто за тебя не заработает. Вставай, сказала. Вставай, ленивая. Ну и дальше можно любое слово подставлять. Что вам там нравится с вами сегодня? Пожестче, помягче, Володька, надо. Давайте тоже рассказывайте. Детей в школу отвезли. Звонка проснулась. Сейчас снова будем спать. Ой, я тоже люблю так делать. Проводить детей. Сама им говорю, я так сегодня занята. А сама на кроватку еще там покиморнуть часок. Другой, кстати говоря, я вам обещала новость рассказать. Мне не терпится. В общем, вчера, если отложить всю шелуху, я была на свадьбе. И вы представляете, я была не гостем, но именно мне достался букет невесты. Как так вышло, сама не понимаю. Так что распускаю волосы. Я готова.

вот, например, буду тещей в Кубе. Тещей в клубе тоже буду. Где еще буду тещей? Ну, в ящике в черном тоже буду. Но это все позже. Всем свекровям посвящается. Погнали!

0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим...
4: Делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
2: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и...

0: набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. От вас много сообщений. Но сначала, во-первых, меня только Лейсан поздравил с тем, что я с букетом там расквиталась. Сперла, короче, у девчонок, которые никогда не были замужем. А я сделала вид, что я расстроилась очень за них. Но я за них реально расстроилась, кстати говоря. В общем, почему никто не пишет? Это вообще примета работает. Вот вы когда-нибудь на свадьбе какую-нибудь традицию выигрывали, потом это сбывалось, но не обязательно на свадьбе. Напишите, вам что, лень, что ли? Давайте как-то, ну, поддерживать друг друга, что ли. Так, подождите. Во-первых, я вам про праздники хотела рассказать. Сегодня день встречи со старыми друзьями. Я решила загуглить, когда же у нас в календаре за год же должен найти день встречи с новыми друзьями. Нет, только со старыми. Поэтому выбираем тех, кто постарше, встречаемся. И потом еще день просящихся рюмок. Они сразу друг за другом идут, да? Все продумано за нас. День рождения граммофона здесь затесался. Всемирный день здоровья окружающей среды. Сегодня 26 сентября. Международный день кролика. Смотрите, как взаимосвязаны сегодняшние праздники. Международный день кролика. И сразу за ним Всемирный день контрацепции. Они вот как себе это вообще представляют? Так, и сегодня еще день «Сохраните свои фотографии».

0: кто-нибудь распечатывает фотографии, или они все только уже цифровые? У меня много вопросов, я вам говорила. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете накидывать свои вопросы, мы тоже все вместе будем разумным интеллектом, разумом отвечать. У кого больше всех разума? Отдайте сюда, у меня стул большой.
1: Осеннее, уютное, любимое. Дим Радио. Первое в Казани.

Напомню, что вчера я выиграла, вы поймала. Я даже не знаю, как это сказать. Короче, вчера я стала обладательницей букета невесты на свадьбе Внепланово. И это примета к тому, что к скорому замужеству наш один слушатель написал: поздравляю с букетом, встрянет кто-то, походу, с парнем в ближайшее время, да. На самом деле, я вот тут загуглила еще, куда спрятаться парню, девушка которого хочет замуж. Мне нечего бояться, у меня от парня.

Я не знаю, когда-нибудь это так быстро работало, нет, мне вот молодой человек пишет, выходи за меня. Я, правда, до этого сообщения не открыла, там еще что-то написано, может, это просто что-то другое. Может, смены просят поменяться.

Для тех, кто только что подключился, всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Ярослава. Я вчера на свадьбе поймала, ну, скажем так, букет невесты. И вот спросила вас, вообще-то работать, не работать, ну, к чему готовиться, там, мусор выносить на каблуках, не на каблуках, вообще, как быть-то мне. На свадьбах ловил по молодости 3 подвески, 2 раза женат, более не планирую. То есть первый раз вы, когда ловили, вы планировали, так, ну, с этой я попробую, а потом уже будет прям нормально все будет. На этой паре 5 раз будет, а потом будет контрольный. Интересно, конечно. Так, подождите, выходи за меня. Доброе утро, Ярославушка. Я не спал, проехал 1530 км с вчерашнего дня. Осталось 163. Давайте удачи. У вас поэтому такие шальные мысли в голове. Смотрите ваше сообщение, Ренат, через Е. А то, знаете, вот так вот стукнет мне 45. Я вам отвечу, скажу, я согласна. Где вы там будете ехать в этот момент? Не знаю, ничего не знаю, в мою сторону, значит. Я была замужем, и так получилось, что позвали ловить букет, и я поймала. И по новой вышла замуж. Поздравляю, милая, спасибо, Элечка. Я вот тут, посмотрите, есть сообщение еще, я прочитаю просто. Куда спрятаться парню, обещала вам, да, сказать. А если его девушка хочет замуж, а он не хочет. Внимание, гараж или рыбалка? Ну, сразу мужики на себя проецируем, да? Есть у вас там гараж, рыбалка, ну, хотя бы удочку купите, чтобы дежурная стояла, даже если вы не умеете пользоваться. Спиннинг от поплавка не отличите. Да и бог с ним. Рабочие проекты уйти с головы в работу или командировку? Временно. Ну, временно. Ну, командировку, ну, сколько? Ну, год. Сейчас, конечно, полегче с этим. Всегда есть куда уехать. С друзьями в PlayStation помогает отвлечься на вечер, но не решает проблему. Короче, говорят, все неизбежно, дорогие молодые люди. Помните, что однажды вы будете уже не молодыми людьми, а старыми скуфами, чё?

Диско. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: кстати говоря, обычно стараюсь не убивать комаров, просто набрызгаю на них средства, чтобы они потом как лохи летали к ним, у них тут друзей чтоб не было. Мне кажется, это самое худшее для них. А вообще, вот вы пишете +7 9 8 2 42 102 8. Вы, я вообще туда пишу, вы сюда пишете. Я просто медленно читаю, сегодня недогомедленная. Так, привет всем. Самара, Октябрьский район. Не спим, на работе работу делаем. И здесь стало интересно, а что за работу вы делаете? Когда говорят, работу делаем, как будто что-то все-таки ручками. Доброе утро, Ярослава. Солнечного тебе настроения. Куда пропала из эфира Карина ТТ? Ее давно не слышно. Если честно, Карина ТТ продолжила свой путь. Это все, что я знаю. Большой привет, Кариночка, если слышишь. Слушатели по тебе скучают. Все, я все передала. Так, желаю всем хорошего настроения. Все, все, Алексей, вы все правильно написали, я все прочитала. Так, Александр нам кофе. Кофе, значит, нам привезет Александр. Спасибо большое. Да. Мужчины и молодыми сейчас женщинами. Подождите, мужчины и молодыми сейчас женщинами не особо нужны. А с кофом тем более. Ксения, где-то буквы лишние поставили, не пойму где. Мужчины и молодыми сейчас женщинам не особо нужны. А с куфами тем более. Сделаем вид, что это я тупая сегодня, ладно? Потому что я, правда, ничего не поняла, где-то что-то вы описались. Я думаю, куда вы слово с куф пишете? Кому вы смс-ку-то? Так, пошли в ЗАГС, Ренат продолжает. Я приличная женщина, я с первого раза на сообщение не отвечаю. Я поймала букет в театре на спектакле «Сица Туй». Замуж еще не вышла. Ну, это спектакль, это все постановка, а я-то по-настоящему. Давайте вместе, значит, не будем держаться, да? Ну, на всякий случай. Ярослав, у меня эти студии на рыбалку. Да, я хочу на рыбалку. Если бы видели, ну, послушать Селин Дион. Я посмотрю, что за песня Селин Дион, она мне очень нравится. +7 9 8 2 42 102 8. А впереди у нас Олег Газманов.
1: Бим радио.
0: Всем классной рыбалки, ни хвоста, ни чешуй говорить не буду, хотя уже сказала. Мне кажется, это все не работает, как и букет невесты. Но в ЗАГС меня позвали, значит, работает.

от Ярослава: мужа найдешь, напиши, я буду водителем до ЗАГСа. Не, ну он тогда вообще разленится. Я тут, понимаешь ли, готовая семья, заезжай, живи, у меня дети. Водителя нашла, ведущие есть, пою. А он чё?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов в жизни.
5: Доброе утро. Я считаю, что слово «скуф» звучит как оскорбление. Как вам слово «альтушка», Кирюх? Напишите. Может, придет день, когда это слово запретят, продолжает Кирилл. Вы знаете, у нас вчера была в садике фотограф, и она попросила детей сделать движение руками 6-7. Одна матушка настолько возмутилась, что у нас заменили фотографа. Как вам такое? Детям 6 лет, кстати.

0: 9.00.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных.

Еще раз доброе утро. Меня зовут Ярослава. +7 9 8 2 42 102 8. Сегодня у нас в начале каждого часа Юлиана Караулова. Можно просто Юля Караулова, участница «Фабрики звезд 5», которая пришла на проект в свои 16 лет. Уговорили ее, кстати,

0: Вообще интересно, когда нам 18, они все не такие. Когда нам 37, они все такие. Как это работает? Расскажите, пожалуйста. Так, давайте в этом часе мы что с вами будем делать? Во-первых, давайте разберемся, куда сегодня можно пойти с семьей или одному, какие места можно посетить бесплатно, да, вот в этом часе. Также постараемся разыграть билеты на рок-вечеринку, рок из 90-х. Кто хочет пойти, обязательно участвуйте, слушайте. И также мне тут сказали, что Ярослава, мы думали, мужчины пишут, что ты мелкая. Знаете, дорогие мужчины, у меня есть заявление, то, что у женщины в 36 лет грудь еще на стадии формирования, это еще вообще ничего не значит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Многие думают, что тут замуж хочу. Нет, на самом деле, вчера просто была на свадьбе и поймала букет невесты. Вот и все, я спросила, а работают ли вообще вот эти вот все приметы? Ярославушка, моя дочь поймала букет невесты, через 2 года вышла замуж. Кстати говоря, если верить традициям в интернете, то в течение года женщина должна, обязана, да. Надо где-то подписывать, прописывать это все в законе, да? Так, мужчины молодыми-то... тут перевели слова Ксении. Ксения про за рулем была. Но вас мужчины поняли. И очень многие оскорбились на слово «скуф». Слово «альтушка» — нормально. Все им нравится, все им подходит. Примерно как Саша Грей, да? Так, ладно. Бабай пишет. Спасибо, Бабай. Ну, тут комплименты такие. Кто мы, женщины? Кто мы, красивые женщины? Так, и вы сделаете музыкальные заявочки. Салам алейкум, доброго дня, Ярослава, здравствуйте, еще как пирожки. Салам всей Казани, Биму, Бимблтунам, Болтушкам. Песнюшку позитивную поставь, пожалуйста, о чем думаю, то и притягиваю вроде как. Что я миру говорю? Я сегодня пойду на студию записывать эту песню. Вы прям в точку попали. Еще чуть-чуть и... Ладно, шутить не буду, спасибо.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Итак, куда же можно отправиться сегодня, 26 сентября, абсолютно бесплатно, в такую прекрасную погоду, если у вас до сих пор нет удочки, а если у вас нет реально удочки, мы же договорились, что она мнимая, это где-то в углу у вас все равно стоит. Ну, он же стоит, да? О, смотрите, куда сегодня можно пойти? 26 сентября в Туган-Авалым на Минулина 14.56 пройдет фестиваль «Татар-Шае» – праздник татарского чаепития. Вход свободный. С 10 до 15 часов гостей ждут мастер-классы, ярмарка и концерт в формате интервью с гостями. Можно будет попробовать национальное угощение, познакомиться с традициями татарского чаепития. Напомню, с 10 до 15 сегодня в деревне Туган-Авалым, Туфан на Минулина 14.56. Вход свободный. Куда сегодня можно будет пойти еще? С 10 до 20.30 26 сентября в парке Черное озеро пройдет 5-й фестиваль «Вальс кораблей». Парусные регаты, мастер-классы по морским узлам, сигнальным флагам, а также мини-гонки на радиоуправляемых кораблях. Участие в регатных, так, в регатах и мастер-классах бесплатное по живой очереди. Всегда, конечно, меня вот это поражало. Почему никто никогда мертвую очередь не называет? Сейчас подложка закончится. Минуточку. Сейчас все сделаем. В общем, по живой очереди. Та-та-та. В 16.00 начнется музыкальная программа. Выступит более 20 юных музыкантов и студентов Казанской консерватории. Хедлайнер фестиваля – пианистка Екатерина Бразда. Ее выступление начнется в 18.30. Можете зайти на сайт и посмотреть. Здесь прям план с 10 часов. И далее до самого вечера все расписано. Напомню, вход свободный. 26 сентября с 11.00 до 19.00 в парке «Черное озеро» пройдет «Маркет Изюм». Ярмарка локальных брендов и хендмейда. Вход свободный. Здесь можно найти украшения. Обожаю такие места. Одежду и аксессуары. Керамику, декор, натуральную косметику, крафтовый парфюм. Также будет чай, сладости и зоны отдыха. Напомню, 26 сентября с 11 до 19.00 в парке Черное озеро. Ярмарка локальных брендов. Вход, конечно же, свободный. Но думаю, что денежков надо с собой будет взять. Совсем скоро продолжим о том, куда же можно еще сегодня будет отправиться. Даже с детьми.
0: Клан Кабан на Бим Радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
4: Это чудо! Чудо!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Кстати говоря, у нас совсем скоро здесь будет программа «Первый тост». И оказывается, что бывший солист группы «Дискотека Авария» сегодня отмечает свой день рождения.
9: Девочка в ноутбуке, чужая дача.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Традиционная программа «Первый тост» здесь в субботу. Ирина Аллегрова тоже по традиции. Давайте будем поздравлять тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. 26 сентября на календаре. По знаку зодиака это у нас получается уже весы. Завтра день рождения у Альберта Ботанина. Не забываем его поздравить. В эфире его, конечно, не будет, но будет сегодня. С наступающим не поздравляет. Просто скажите, что он... Ладно, не скажите. Я потом пожалею об этом. Короче говоря, давайте открываем группу Бимрадио Казань ВКонтакте. Напомню, что у нас есть сообщество Бимболталка в Максе. Также у нас есть канал в Телеге, канал в Максе отдельно. Потом, значит, Бимрадио Казань группа ВКонтакте. Вот отсюда я и беру тех, кто прямо сейчас находится онлайн из наших радиослушателей и именинников. Алсу Рахманова, Анастасия Сафина, Анистифорова. Вот так. Красиво. Эльмира Хабибулина, Настя Гоголь, Федор Гаврилин, я его знаю. Елена Бородулина, Алена Шеляева, 40 лет сегодня отмечает. Рамиль Кабиров, Дмитрий Жидихин, Рамиль Гайсин, Лариса Каштанова, Оксана Андрюк Косых, Светлана Кукоба. Вот такие у нас сегодня именинники. Будь счастлив, будь здоровым, хорошего настроения, долгих лет жизни в приятной компании. И давайте перейдем к тем, кто отмечает свой день рождения из звезд, музыкантов. Музыкантов открыл, актеров не открыла. Итак, британская австралийская поп-певица, актриса, звезда культового фильма «Брюолин» Оливия Ньютон-Джон. Она умерла уже. Отмечала бы свой прекрасный день рождения. Ильдар Абдразаков, выдающийся российский оперный певец, бас, если что, солист Мариинского театра. Также R&B-певица Кристина Миллиан. Понятия не имею, что она исполняет, может быть, вы знаете. Лин Андерсон, известная американская кантри-певица. И как раз-таки вот бывший солист, вот этот волосатый, из дискотеки «Авария», из группы, он тоже отмечает сегодня свой день рождения. Я не знала, что вам поставить, но так как у нас тема сегодня букета, пойманного мною, и вы многие пишете: «Ярослава, мы не хотим тебя терять, ты лучшая, пожалуйста, не выходи замуж, никуда я не собираюсь». А вообще все вокруг переженились, остались сильнейшие. Я, Ольга Бузова и Прохор Шаляпин. Вот давайте мы ими и займемся.

0: Ну, еще один сильнейший у нас, давайте. Вот.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Всем огромный привет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Бам на Бим Радио.
1: И давайте продолжим о том, куда сегодня можно отправиться в такую чудесную погоду абсолютно бесплатно. 19 и 26 сентября, 26 сентября, напомню, сегодня в 12:00 в эко-павильоне Сибура на бульваре Ярдем, улица Серова, можно будет поговорить. Точка. Нет, не точка. Можно будет поговорить с когнитивно-поведенческим психологом и логотерапевтом Дарьей Волковой. Сегодня тема «Мама, мне страшно». О детских страхах, переменах, о тревоге родителей, которые может влиять на детей. Для участия нужна регистрация, так это все абсолютно бесплатно, вход свободный. «Мама, мне страшно». Все? Все. Это я вам дала время переварить, надо, но вам не надо. Далее идем с уличный спектакль. Сегодня 26 сентября у главного входа казанского ЦУМа покажет уличный спектакль «Сахтян 6+.» Это очень интересно, на самом деле, потому что в 14:00 Руслан Риманас представит бессловесную историю о клоуне-ремесленнике, который стежок за стежком создает сапоги с казанской узорной кожей, собирая память и связь с родной землей. Продолжительность 40 минут, один артист, вход свободный. Костюмировано, на самом деле, все будет очень красиво, очень ярко, очень необычно. Если вы не боитесь клоунов, а если боитесь сначала, вот, пожалуйста, на встречу с психологом, «Мама, мне страшно», а потом, или наоборот, сначала на клоуна, потом к психологу. Как, кстати, надо? Как правильно сделать-то лучше? 26 сентября на сцене парка «Елмай» покажут кукольный спектакль «Дюймовочка 5+» от студии творческого развития «Оперение», вход свободный. Знакомая с детства история маленькой девочки. «Мама, мне страшно». Рожденный из ячменного зернышка, который предстоит пройти через испытания и найти свое счастье. Начало в 15:00, напомню, это сегодня. Продолжительность

0: 35 минут. Вход свободный. Напомню еще раз, что это сцена парка Елмай. Сегодня прекрасная, чудесная погода. Можно легко одеться и отправиться как раз-таки на прогулку. В городе, тем более, много всяких интересностей для вас и для ваших детей.
1: Лангобан на Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина? Китайская морская разбойница 19 века Джан Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Да, у меня ветер в голове.
5: Элечка пишет: Ярославушка, раз уж такая тема, поставьте, пожалуйста, песню «Мия Бойко». Какая такая тема? Сикс-эвенская тема.

0: не оферта.
1: Итак, по данным Яндекс Погоды.
2: Не тот листочек взяла.
1: Так, давайте посмотрим. 26 сентября. Переменная облачность в Казани. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью местами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Днем до плюс 23 градусов, сегодня без осадков. Альметьевск, Бугульма, Ознакаево, днем до плюс 25 градусов. Сегодня тоже очень хорошая погода. Нурлатье также до плюс 24. Сегодня везде по Татарстану как будто бы, да, ожидается без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: А давайте поиграем. Кто хочет пойти на вечеринку рок из 90-х, которая состоится 10 октября в Максимельнице? Сразу скажу, то, что ограничение 18+. Итак, рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимельнице. Сначала в 20:00 петь, танцевать. Отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности можете прочитать на maximilians.ru. 18+. Ведущий вечера Петр Нижинский. Что-то для вас интересненькое подготовил. Надевайте свои косухи, банданы, браслеты. Камелоты, наверное, уже никто не носит, да? Что там, гриндерсы были еще. Ну, короче говоря, собирайте лучший образ и получайте подарки. И вообще конкурсы, подарки, все это будет в программе. Сейчас тоже можно будет выиграть пригласительный. +7 9 2 7 2 42 102 8. Давайте в Макс. Первые трое, кто правильно ответит, сегодня будет очень легко. Ну, очень легко. Очень легко. Это я зевнула легально. Итак, внимание, вопрос. Нужно ответить правильно. Пробел нужно заполнить правильной фразой. Итак, «Твой портрет, твои дети» — это песня. «Твой портрет, твои дети» — я расскажу им о том, дети вашей маме снова. Вы просто поверьте, а поймете потом. И пусть все будет. Это не то, да? Ну, вы меня поняли. Правильный ответ. Подождите, я еще не назвала ничего. Сколько лет? 17. 15, 18. «Твой портрет, твои дети» — расскажу им о том, дети вашей маме снова. Вы просто поверьте, а поймете потом. Ну какие 18? Вы чего? Вы все чаев, это не слушаете, что ли? Я вам обязательно ее поставлю сразу после. 18 — это неправильный ответ, и большинство из вас именно так и отвечают. Это неправильно. Не, ну 18, значит, все сразу можно. Кто песню знает? Вот Сергей знает песню. Сергей, вы молодец. Ни номера, ни фамилии, вообще ничего у вас нет. Но я вам поставлю огонечек, чтобы вы знали, что это вы. Раиль одумался, написал сюда. И Андрей. Все, у нас мужская команда сегодня собралась. Ребят, с вас косухи, со всеми свяжусь. Правильный ответ, конечно же, я не буду говорить. Вы просто в песню услышите. Кто не расслышит, я потом еще раз повторю. Напомню, что 10 октября будет вечеринка «Рок из 90-х». Встречаемся в Максимилино сначала в 20:00. Ладно, скажу. Вашей маме снова 17.
0: Рок из 90-х. На Бим-радио.

0: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: «Медиа сегодня» больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама грудного вскармливания может появиться в российских кинотеатрах. Организация «Совет матерей» предложила перед всеми сеансами запускать 30-секундные ролики о пользе грудного молока и поддержке матерей. В конце QR-код на проверенные ресурсы. Еще лозунг хотят. Грудное молоко – это первый суперфуд! Ну да, мне тоже недавно позвали в кино. Ярослава говорит, пошли в кино, там есть задние места для поцелуев. А я не хочу целовать задние места, понимаете?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. 10:00.

Добрый день, всем здравствуйте. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры всех приветствую в этом часе, в новом часе 10.03. Давайте в этом часе будем обсуждать с вами новости и поиграем в игру. Я приглашу, нужно будет, дозвонившийся нужен будет нам сегодня такой, знаете... который шарит в языках, ну или которая, не обязательно мужчина, женщины тоже обязательно участвуйте. Итак, Алгатов написал, что в бимболталке, обязательно вступайте в бимболталку, что ему грустно. Я подумала, ну не пропадать же песни, которые очень любят дети, не только вот Мию Бойко они слушают. Итак, Алга, и все, у кого нет настроения, это для вас.

0: Если у вас вдруг резко испортилось настроение, это не я, это и даже не погода, да, на кого свалить. Подумаем, на кого можно будет свалить ваше плохое настроение. Вообще, надеюсь, что оно у вас наладится. Пишите, прям не стесняйтесь, что у вас там с настроением. Все попробуем подправить. А я пока вам новость расскажу. Итак, российские мужчины все чаще перестали понимать женщин. Главные признаки, потому что происходит кризис понимания. Мужчины чувствуют себя как на минном поле, когда соблюдает этикет рядом с женщиной. Это очень интересно, конечно. Но, в общем, суть такова. Дорогие женщины, ну не понимает мужчина вот этого, знаете, придуши меня. Они, наоборот, зовут нас для того, чтобы ничего не душить.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
4: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Радио.
1: Доля доходов, которые россияне направляют на сбережения, сократилась до 4,4% из-за опережающего роста обязательных расходов и инфляции. Причины снижения накопления – это рост цен, инфляция и неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне подталкивают к текущему потреблению. Вообще, на самом-то деле, чтобы накопить денежков, совет вам от меня – удалите всякие там ВБшечки, руки, загребуки с вашего телефона, и будет вам счастье. Лучше вон спортом каким-нибудь займитесь. И если вдруг отважитесь на пробежку, вот здесь все же не забудьте взять деньги на обратную дорогу, да.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
1: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что во многих странах люди с предубеждением относятся к числу 13. В гонках «Формула-1» нет болида под номером 13. В самолетах большинства авиалиний Европы и США отсутствует ряд сидений под номером 13. В итальянском оперном театре нет места с этим номером. На теплоходах Италии не бывает 13-й каюты. Однако мало кто даже из суеверных людей откажется от 13-й зарплаты премии, выдаваемой в России в конце года.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Бин-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует.

0: Цвет ООО «Канавто-21».
1: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: С вас 5 875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: У одной девушки так давно не было парня, что она начала заглядываться на мужа. Смешно? Нет? Лопата? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. Да и вот новость попалась на глаза. На самом деле, вот на мужа можно засмотреться, а если нет его? Почему мужчина не спешит с браком? Так вот, российские мужчины перестали спешить с браком. На самом деле, все из-за смены приоритетов карьеры, финансовая стабильность вышли на первый план. Многие мужчины стремятся сначала купить жилье, закрепиться на работе, потом на ней помереть. Ну, это я от себя уже добавила. Прежде чем брать ответственность за семью. Доступность совместного быта. Гражданский брак, сожительство стал социальной нормой. Мужчина получает все плюсы семейной жизни, общий дом, поддержку, регулярный секс без официальных обязательств. Страх развода, высокий процент расставания вокруг, среди друзей или родителей пугает. Мужчины опасаются сложных судебных процессов, раздела имущества и потери связи с детьми. Но также мужчины предпочитают быть свободны, потому что в молодости привык.

0: Декларация на наш дом РФ. ООО «Акбарсдом». Не оферта.
1: По данным Яндекс.Погода, сегодня 26 сентября в Казани переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов, максимальная плюс 20, плюс 25. Осадков не ожидается. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Также без осадков, днем максимальная температура до плюс 23 градусов, ночью плюс 7, плюс 10. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, днем плюс 23 максимально, также без осадков. Нурлат, ночью плюс 8, плюс 11, днем плюс 23, плюс 25, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: eso es tremenda. Descarga.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Итак, внимание, идея для индийского фильма. Девушка из бедной семьи узнает, что ее перепутали в роддоме. И на самом деле она из еще более бедной семьи. Это я к чему? К тому, что прямо сейчас призываю одного из вас дозвониться. 292-102-8. Будем угадывать песни по языкам. Я вам отрывок музыкальный, а вы будете догадываться, что это за язык. На каком языке спета данная песня. Как будто все понятно, объяснила даже три раза. 292-102-8. Прервемся на небольшую песенку и вернемся с счастливчиком с будущим.

0: звонил наш слушатель сегодня. Сейчас сами все услышите.
1: Бим радио.
0: Итак, что нужно было сделать? Дозвониться по номеру телефона 292-102-8 сюда, нам в студию. И для начала сказать свое имя. Итак, здравствуйте.
2: Добрейшего денечка.
0: А, да, давайте представьтесь, чтобы все знали, как вас зовут.
2: Меня зовут Иван.
0: Иван Александрович, да?
2: Александрович, да. Синхрофазотрон, рыбы, трактор.
0: Какой вы красавчик. Итак, что нужно будет вам сделать, Иван? Не буду пока спрашивать, чем вы сегодня занимаетесь. Сначала ближе к делу. Первым делом самолеты. Звучит 4 музыкальных отрывка сегодня. 1, 2, 3. 4, да, 4, все верно. На разных языках. Ваша задача догадаться, на каком языке спета представленная песня. Прям не стесняйтесь, там накидывайте там. Это французский!
2: Он сразу хотел сказать об этом, да.
0: О, а можете на французском?
2: Я только одну фразу на французском знаю.
0: Je m'appelle Иван.
2: Месье, je ne suis pas их жур.
0: Ваш французский, как мой татарский. Ну что, вы готовы приступить к отрывочкам?
2: Да, конечно.
0: Я уже сама не помню, что где, но давайте будем вместе разбираться.

0: Иван, вы здесь? Вы не умерли?
1: Да, плохо слышно просто в телефон.
0: Здесь проигрыш. Ну, это самый легкий. Мы с чем его начинаем обычно с этого языка. What's the capital of Great Britain? Иван? Иван, help me, Иван! Where are you?
1: Здесь, мне что, угадывать уже?
0: Where are you, Иван? Of course, yes, я подсказывать вам, Иван, прямо сейчас, right now.
1: Ну, английский тогда?
0: Конечно, Эльбетте, все верно вы говорите. Идем дальше, следующий музыкальный отрывок будет немного сложнее.
1: Это Таржа.
0: А о чем поет песня вот, у нас Гузель Уразова?
1: Она о любви, по-моему, всегда поет.
0: Ну, Ромашка Лар, ну, гадает, наверное, да. Любит, не любит, все верно. Так, идем. Вас тут Булат, кстати, узнал. Привет вам передает. Идем дальше. Дальше сложнее, Иван.

0: Есть идеи?
1: У меня два варианта, но я не совсем расслышал просто.
0: Баулям, зеширлава. Песня о любви он поет. Какая у вас идея? Иван Попов, здесь вам подсказали. Но вы тоже же Иван. Как вы думаете, на каком языке эта песня? Яхат, левелев, нефтах, венире. Там такая ре.
1: А, он французский?
0: Нет, это не французский. Там у них валюта шекели.
1: О, это же, как его?
0: Ну!
1: Сейчас скажу, как...
0: Там стена плача у них еще есть.
1: Нет, сейчас я скажу. Просто это кино такое есть еще.
0: Побыстрее думай.
1: Евреи говорят на этом.
0: Иврит?
1: Да.
0: Молодец. Все верно. Дальше будет еще сложнее, Иван. Вы готовы?
1: Да, конечно.

0: Италия.
1: Какой?
0: Италия.
1: Ну нет же. Унча. Так они здороваются в этой стране. Унча. Там очень важна интонация.
0: Тогда Китай.
1: Китайский, конечно. А ну что, вы молодец, справились с заданием. Сложно было вам, да?
0: Очень, очень, но я кланяюсь вам, кланяюсь.
1: Иванушка, ладно, вставайте с колен, это все вечером. Кому приветы будете передавать?
0: Булату, который меня узнал. Хорошее настроение. Вообще всем указания, все будет хорошо.
1: А вы можете на каком-то языке прям поприветствовать всех?
0: Я русский-то не особо знаю.
1: Русский? Ну давайте тогда... Херли Кен! Дуслар!
0: Херли Кен!
1: Дуслар! Ну, Дуслар!
0: Егетлер!
1: А еще женщинам надо, всем надо.
0: Пусть берут, если им надо.
1: Так, все, короче, сами не маленькие, разберетесь. А, трубочку не кладите, с эфиром расскажу, как забрать подарок. Вы большой молодец, все вот так вот быстро с вами расщелкали, побывали в разных странах, да? Жаль, только во Францию не сгоняли, ну какие наши годы.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
5: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
5: Бар.
6: Ну что, будем двигаться к следующему часу. Там у нас будут новинки представленные. Не пропустите, буду ждать от вас голосования. А пока «Коммунальная квартира». Обожаю эту песню.

0: радио.
1: Всех здравствуйте, всем приветствую. Еще ближайший час пройдем с вами вместе. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе будем разбирать новинки, которые у нас есть, музыкальные новиночки. Всего я подготовила их для вас сегодня 5. Ну, все они на русском языке, естественно. Чем вы можете помочь? Вы можете присылать цифры от 1 до 5, где 5 – это наивысший балл песни, а единичка – это низший. Можете присылать 0, можете вообще ничего не написать, если у вас руки заняты. В общем, вам всем доброго пути, куда бы вы ни ехали. Кто работает, вы умнички, я вместе с вами, Бим Радио, вас поддерживает во всех ваших начинаниях и продолжениях. И что хотела рассказать. Вчера, вот ситуация, да, вчера меня назвали женщиной. Женщина что-то там. Я не растерялась. Я говорю, да, мальчик, что ты сказал? Мужчина, естественно, растерялся, после этого извинялся 1 000 000 раз. И я вот задумалась. Смотрите, женщины, нам как будто не очень, хотя мне нормально, не очень приятно, когда нас называют женщинами. По сути, мы обычный человек. Мужчина-человек, женщина-человек. Мы же говорим на улице «молодой человек». То есть получается, что мужчины тоже могут к нам подойти и сказать «молодой человек». Ну мы же человек, мы же молодой человек. Вот, наверное, есть все-таки хуже звание, чем женщина. Если ко мне подойдут «молодой человек», а вы какой бритвой пользуетесь? У вас такие роскошные выбритые усы.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
0: ТТС.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Лот номер один. Напомню, что у нас в этом часе новинки. Здесь, правда, Бабай, Вояж, Вояж, Лаваш, Лаваш зашла песня. Она мне тоже очень нравится. Одна из моих самых любимых песен. Но новинкам тоже нужно иногда давать место в своих ушах, в своей машине, в своей дороге, вообще в своей жизни. Итак, сегодня напомню, что час новинок у нас здесь на Бим-радио. Я вам ставлю новиночку. Вы можете ее оценивать в нашем мессенджере плюс 7-9-8-2-42-102-8 от 1 до 5. Все очень просто. Где 1 – это плохо, 5 – это очень хорошо. Итак, первый трек у нас сегодня – это группа «Добро», которые поют про море. «Море, привет» они так и поют. Эту песню, кстати, я услышала именно там, на море, там она звучала. В общем, факты. Клип снимался. По сюжету герои едут на машине к морю. На самом деле съемки проходили в Татарстане на берегу Камы. В кадре можно заметить мост между селом Сорочьи горы и поселком Алексеевское, а также известную металлическую винтовую лестницу в селе Шуран. Трек написали два брата, Иван, ох, это Иван сегодня преследует меня, да, и Михаил Засидкевичи. Они живут, работают в Казани. Что интересно, есть фрагмент в песне, который музыканты записали прямо во время одного из своих концертов, когда весь зал пел в унисон. Итак, новинка в этом часе открывает «Добро, море, привет».

0: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что еще не найдена ни одна сороконожка, у которой бы обнаружилось ровно 40 ног. Как правило, их меньше или больше. Кроме того, количество пар ног всегда нечетное. От 15 до 191.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Кстати говоря, очень интересный факт про сороконожку. Я всегда думала, что сороконожка – это женщина с размером ноги 40. Вот и все, вот и все. Так, у нас есть новинки в часе. Спасибо за то, что вы ставите свои баллы. Нормальный балл, кстати, получила у нас песня, которая была представлена первой сегодня в новинках. Это группа «Добро море». Вот Лариса даже написала: «Рославу привет, спасибо за добрейшее позитивное утро. Вам тоже доброго дня, Лариса Николаевна». Приятная музыка, море, привет. Все 5 баллов. Спокойная, размеренная, как и хотелось бы выходной. Я на работе, тоже приятно слушать, ухо не режет. Давайте да посмотрим вторую, расслушаем вторую новинку. Это группа «Градусы», песня называется «На ресницах». На самом-то деле композиция достаточно новая, она майская. Она рассказывает об абсолютном бесконечном счастье рядом с любимым человеком, когда время словно останавливается. А то все, что мы знаем про ресницы, это то, что хлопай ими, не взлетай. Но здесь про любовь, здесь хлопай, никуда не уходи, оставайся на месте. Слова написал солист коллектива Роман Пашков. Дело в том, что в основе трека лежит честность и личные переживания, что помогает песне находить отклик у слушателей. Итак, вторая новиночка. Голосуйте от 1 до 5. Плюс 7 9 8 2 42 102 8. Спешу вам уже ее поставить. Это «Градусы», «На ресницах».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является.
0: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Итак, внимание, срочный сбор. Здесь не денежных средств, конечно. Просто все вместе собираемся. Нам нужно активно вместе подумать. У Эли есть запрос, у нашей постоянной радиослушательницы. Помогите советом. У сына девочки 18 лет. Скоро что подарить? Не от меня, а от него. Вот вам песня от меня романтичная, очень-очень красивая. Может, как-то думаться будет легче. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Я за какую-нибудь подвеску на шею красивую.

0: перепродаж «Лиавто Канавто». Не оферта.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Итак, внимание, срочный сбор. Здесь не денежных средств, конечно. Просто все вместе собираемся, нам нужно активно вместе подумать. У Эли есть запрос, у нашей постоянной радиослушательницы. Помогите советом, у сына девочки 18 лет, скоро что подарить, не от меня, а от него. Вот вам песня от меня романтичная, очень-очень красивая. Может, как-то думаться будет легче. +7 972 42 102 8. Я за какую-нибудь подвеску на шею красивую.

Песню можно еще подарить. А мы тут рассуждаем, что можно подарить девушке сына, которой исполняется 18 лет. Мамочка спрашивает. Какие идеи у кого есть?

подобрать идеальный материал. По словам его, они намеренно отказались от медленных и грустных композиций в пользу динамичного летнего трека. А видеоклип они тоже сняли, там мини-фильм, показывающий сложные отношения супругов. На самом-то деле, как бы они там ни старались сделать песню супер веселой, она получилась, ну, как будто не супер веселая, ну, как будто бы такая, ну, такая, ну. В общем, это Сергей Лазарев, Полина Гагарина, песня называется «Happy End», +7 9 2 7 2 42 2 8. От 1 до 5 можно ее оценить в нашем мессенджере, давайте слушать. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Новинка здесь на Бим-радио в этом часе. «Happy End» называется.

0: Бим Радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Пока мы помогаем Эли с выбором подарка для будущей невестки. А? Нормально? Мне кажется, очень даже неплохо. Ну что, все девчонки 18 лет хотят замуж. Вот это вот белое платье. Потом я буду в двух платьях. Одно будет вот такое, а второе будет вот такое. Я так сказала, и все, и точка. Пусть так и будет. Это надо попробовать в своей жизни хотя бы раз. Так, новинки у нас в этом части. Вот две уже было. Очень вам понравилось «Море добром». Напомню, что вторая была «Градусы на ресницах». Третья композиция – это дуэт. Долгожданный дуэт. Артисты дружат на протяжении многих лет и около 5 лет планировали записать совместную песню. Как вы думаете, о ком идет речь? Долго не могли

0: все-таки глупца как-то можно было, да? Сижу тут критик, блин, застольный. Помогаем Эле, что же подарить ее сыну для будущей, возможно, жены, для девушки, которой исполняется 18 лет. И вот Сабиночка откликнулась. Добрый день, Ярослава. Про подарок для молодой девушки. К примеру, у меня есть соседка этого же возраста. Знаю ее с рождения, она как старшая сестра для моего сына. Финансовая возможность у семьи не очень. Вот каждый день рождения дарю средства по уходу за молодой кожей, для волос и тела. Всякие баночки, кремушки и духи. Она всегда с таким восторгом это все принимает. А так можно браслетик типа Пандоры какой-нибудь подарить. Вот это уже за украшение. На память останется красиво, блестит.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: Яндекс погода 26 сентября. Переменная облачность в Казани. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью местами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны без осадков. Днем максимально до плюс 23 градусов. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Днем плюс 20, плюс 23, ночью плюс 7, плюс 10. Также без осадков. И в Нурлате днем плюс 24 градуса без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
0: Все-таки как женские подарки отличаются от мужских? Антон Пупсик пишет: тест на беременность пусть подарят. Вы все сломали, Антон.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: А мы продолжаем знакомиться с новинками в этом часе, с музыкальными новинками. И следующий лот. Вы, кстати, можете голосовать плюс 7-9-8-2-42-102-8. Не голосовать, оценивать трек от 1 до 5, где 1 это очень плохо. 5. Ну, вообще, ребятки старались, да? Но они, конечно. Но они просто старались, ладно. Так, а где 5 это очень хорошо. Следующий лот, это у нас по счету уже 4-й, да? Я сегодня не очень... Я вообще, в принципе, математики не очень. Короче говоря, Holy Flame, это вот «Тону, тону, я в глазах твоих тону». Влад, который главный солист этой группы и продюсер, музыкант, он написал песню, демо-версию песни еще за полгода до релиза. Он показал ее исполнителю Daz. Они вместе поняли, что треку не хватает именно женского узнаваемого вокала. И после этого к ним присоединилась Айова Катя Иванчикова. Она идеально вписала сингл, назвала эту работу настоящим подарком и отметила, что песня получилась очень легкой. Вообще, у Кати Иванчиковой очень интересные песни и «Невеста», и «Мы», и все вместе. Давайте послушаем новинку Holy Flame Айова Daz с песней «Ловлю».

0: Пока Холли Флейм ловит чьи-то там глаза. Надеюсь, он офтальмолог. Я также принимаю сообщение на тему того, что можно подарить девушке парня, который исполнился 18 лет. И вот Павел написал: конвертик добавите. Анна сама добавит и купит, что сама захочет. А что хотят девушки 18 лет? Ну, кроме того, что лежать на диване гнить. Вчера просто на свадьбе 22-летняя девушка сказала, что она не будет готовить своему будущему парню, ничего для него делать. Я не удивлена, что она не замужем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: А вообще я хотела сказать то, что, дорогие мамы, давайте учить своих детей как-то быть самостоятельными, там, не знаю, что женщина должна уметь, вступая в брак. На самом-то деле, раньше мы шли в школу и ничего не должны были уметь, а сейчас дети должны писать, и читать, и скрипичный ключ рисовать, чтобы вы понимали, к первому классу тоже дети должны уметь. Так вот, я тут загуглила, что должна девчонка уметь к браку, на самом деле ничего. Носки собирает тот, кому не нравится, что они валяются. Девушка должна просто уметь справляться со своими эмоциями, обсуждать проблемы спокойно и без истерик. Все, у меня все, ой, все.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Итак, последняя новиночка на сегодня. Напомню, в этом часе были час новинок на БИМ-радио. Новые какие-то композиции музыкальные. Вот, например, последняя сейчасшняя композиция, она вышла в июле. Артик и Асти, а точнее, если быть, солистка, новая солистка Севиль. Невероятно красивая женщина, сам Киркоров на нее запал. Ну, однажды она тоже состарится, как та, о которой мы уже тоже помним. Так, написал музыку трек, автор главных суперхитов группы Артик Асти Дмитрий Лорен, таких как «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Гармония». В общем, значит, что-то будет похоже. Я сама еще песню эту «Бриллиант» не слышала. По-моему, она какая-то медленная. По словам самой исполнительницы «Севиль», песня посвящена женщинам, которые очень уважают мужчин, очень уважают свой путь и всегда расстилают бриллиантовую тропу своей жизни. Песня так и называется «Бриллиант». Давайте слушать. «Севиль», «Артик Асти», «Бриллиант». Если вам понравилось, присылайте цифрочку 5. Если не понравилось, цифрочку 1. Если вы ничего не поняли, цифру 3 можете прислать. Я пойму.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.
5: Ну что, на этой замечательной романтичной ноте пойду, сегодня настроение у меня такое. И здесь вот Эля написала, мама рассказывала, когда вышла замуж и закинула макароны в холодную воду. Это было что-то, готовить вообще не умела. На самом деле, главное от всего получать удовольствие, главное, чтобы нас принимали такими, какими мы есть. Мне вот написали, Ярослава, ты орешь, ты никогда не выйдешь замуж. Знаете, дорогие мои, я уже в том возрасте, когда девочки и мальчики хотят только одного. Еще один выходной. По традиции скажу, берегите себя. Меня зовут Ярослава. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что я вас люблю. Бим Радио вас любит. И лайфхак вам небольшой. Если вы не хотите ребенку помогать с физикой, на вопрос, в чем измеряется Паскали, скажите в Педрах. Пока.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Полдень в Казани, в субботней Казани, 12.05 с небольшим. Меня зовут Альберт Ботанин, появился в студии Бим-радио. Тут, значит, мне птичка одна напела, говорит, что какая-то тема интересная у вас для обсуждения была в прошлом часе на тему того, что должна уметь женщина перед вступлением в брак. Ну, там, готовить, стирать, вот это все такое, прочее. Ну, животрепешуша, злободневно. И это тоже она должна уметь. Вот Ярослава показывает, что она еще должна уметь. Ест салатик и показывает. Хороший аппетит должен быть у девушки, я вот так считаю. Потому что, да-да-да, если у девушки плохой аппетит, но это как-то это... Надо, чтобы она хорошо кушала, самое главное. Вот я считаю, женщину надо накормить. Белки, жиры, витамины, углеводы, вот это все-все-все. Ты кушай, давай, не отвлекайся. А я вот подумал, ну ладно, женщина, все время мы что-то же требуем от женщины, что она должна уметь готовить, там, стирать, вышивать, с детьми сидеть. А мужик-то что должен уметь делать по дому? Вот мужские обязанности же по дому тоже есть. Ну, полочку прибить, полы, например, мыть, как по мне, так это вообще мужская обязанность, потому что это тяжелый физический труд. Извините, как бы, там надо диваны двигать, холодильники, прочее. Так что мытье полов — это точно мужская обязанность, как по мне. Мытье посуды терпеть не могу, но тоже можно. В общем, расскажите, мужчины, что должен уметь настоящий мужчина перед вступлением в брак? С каким бэкграундом он должен туда бросаться, в эту пучину? 92-72-42-102-8.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30

0: Семилианс.ру. Запрещено для детей.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Вот сейчас бы, да, у реки бы где-нибудь позагорать, вот это все, шашлычок. А может быть, кстати, вы так и проводите свое воскресенье, почему бы и нет? Последние, получается, что ли, выходные теплые. Последняя суббота? Последняя теплая суббота.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, поехали, поехали, значит, что тут наши слушатели Бим-радио имеют сказать на тему того, что тут в прошлом часе Ярослава с вами обсуждала, что должна уметь женщина перед вступлением в брак, а теперь по мужчинам пробежимся, а то что это мы сидим тут нетронутые. Значит, Кирюха пишет, мужчина обязан сдерживать свои слова. Ну, то есть, если дал слово пацана, то он обязан это сделать. Например, дал слово пацана пойти на футбол и пошел на футбол. Все правильно, и никакие там, это самое, Кирюха, да, давненько ли вам... Не разрешали ходить на футбол. Расскажите, давно у вас эта травма. Ильдар пишет. Нет такого понятия, мужские обязанности или женские. Во всем друг другу помогать должны, пишет Ильдар. Ну, в целом, как будто бы чисто теоретически, Ильдар, я с вами согласен. Ну вот, опять же, вот я же рассказывал про мытье полов. Ну, не женская эта обязанность. Она физически тяжелая. То есть это нужно там выжимать тряпку, нагибаться, что-то куда-то наклоняться, что-то двигать. Физически тяжелый труд, он все-таки лучше, чтобы выполнялся мужчинами, не женщинами. Женщины — это наше все, это лучшее, что создала Вселенная. Давайте их беречь. Павел пишет. Привет, Альберт. Здравствуйте, хорошего эфира. Болталки, привет. Ярослав, благодарю за классный эфир. Павел, а ваше мнение где вот, ну, по этому поводу на животрепещущую тему, то отпишитесь, нам же важно, что вы тоже должны же как-то что-то высказаться, а то что это вы сидите, молчите, домашнее задание не выполнили. Что должен уметь мужчина перед вступлением в брак? Какие у него должны быть умения? Ну, что-то там починить, не знаю, умение промолчать в определенный момент, умение носить женщину на руках, умение делать вид, что он спит, когда его заставляют что-то делать, там, вынести мусор, умение быстро засыпать и не храпеть. Ну, я не знаю. Накидайте, пожалуйста, свои варианты. Михаил пишет. Добрый день. Мужчина должен уметь все. Но самое главное – правильно строить взаимоотношения. Очень как-то широко вы пошли. Надо более... Так, если не может, то даже не лезть, лезть не стоит. Накосячить, будь здоров. Так, ну, слушайте, Михаил, согласен. В целом, наверное, мужчина физически в плане того, что что-то должен уметь все. А вот к тому, что если он не умеет и не лезть, здесь я не согласен. Надо пробовать, надо пробовать. Взял, попробовал, не получилось, накосячил, переделал, тоже фигня получилась, еще раз переделал. С третьего раза, с четвертого раза, с десятого раза более-менее так и учится в целом. Не, ну, то есть, если я что-то не умею, значит, я туда и не полезу. Так что ли? Ну, нет, ничего подобного, извините. Я полезу, я буду косячить, но потом исправлю. Вот такие вот дела. Что должен иметь мужчина перед вступлением в брак? Расскажите мне, пожалуйста, мужчины. А что-то женщины молчат. Где? Где ваш зычный голос? Где ваше мнение? Нам оно нужно прямо сейчас. 92-72-42-102-8.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я трачу деньги на нужды семьи.
4: Но вот здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз. Бутылка вина, понимаешь?
3: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
5: Шепелявых. Ча-ча-ча.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходная, животрепещущая тема для обсуждений тут у нас появилась, подоспела с подачи Ярославы. Что же должен уметь мужчина, теперь мы обсуждаем, к вступлению в брак? Вот что слушатели наши думают. Бабай тут подоспел со своим мнением. Привет, Бабай, привет, Альберт. Мужчина должен уметь хорошо сочетаться с диваном и телевизором, считает он. Здесь, да, здесь согласен. У меня даже есть рубашка под цвет дивана. Я, когда ложусь на диван, меня на нем практически не видно. Очень удобно. Маскируюсь, так сказать. Дмитрий пишет, сдерживать нужно уметь себя при девушке. Нужно уметь и многие звуки вообще сдерживать, чтобы культурненько было. Дмитрий, вот исходя из собственного опыта, знает, что говорит. А, что тут у нас еще есть? Прежде чем вступить в брак, надо показать свое искреннее лицо, чтобы тебя увидели настоящего, такой, какой ты есть. Я, к примеру, жене сразу сказал, предупредил. Я ворчун, говорит, и с годами я в этом буду все лучше и лучше развиваться. А мужчина, по-моему, должен либо уметь все сделать руками, либо зарабатывать столько, чтобы нанимать других мужчин, которые могут это сделать за него. Ну, здесь правильно, да. Хочешь, чтобы сделали хорошо, заплати. Хочешь сам сделать, ну, потом придется переделывать. На это нужно рассчитывать. Тут у нас еще мнения посыпались. Все почитаю обязательно сразу после рекламы.
2: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: все.
1: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, а вот и женское мнение подоспело на тему того, что же должен мужчина уметь, должен перед вступлением в брак. Каким он должен быть? Тут вот Светлана нам написала. Привет, Бим. Нести ответственность не только за себя, но и за будущую семью. Передайте моему мужу Олегу, что он самый лучший. Сейчас мы едем к родителям в деревню. Вот такое мнение. Лисан пишет. Я, когда, говорит, выходила замуж, за мужа, он умел и готовить, и мыть полы. В остальном научила я. В данный момент полы моют наши девочки. Переложили обязанность. А готовит любимый муж. Так как я готовить не люблю, я в этой истории просто красивая. Вот, пожалуйста. Надеюсь, он не слушает Бим-радио. Мы ему передадим, Лисан. Не переживайте, все нормально. Добрый день. Мое имя Руфина. Мое мнение, мужчина должен, обязан хорошо зарабатывать. Ну, как бы в теории-то да. А вот если вот, ну вот, ну как-то не получилось это у него. Какой-то вот, ну, творческий человек, художник, потом не принятый, так и пока еще художник. Его картины пока еще не оценили. Вот, но талантливый. А женщина, вот она как-то хорошая должность, у нее зарплата хорошая, почему бы и не так? Нет, такое не пойдет. Нельзя так. Мужчина должен обязательно зарабатывать. Мужчина-добытчик, вот так вот, что ли? Как будто бы мне казалось, что уже сейчас в современности можно и напополам. А может быть и наоборот. У кого лучше получается зарабатывать, тот и зарабатывает. Как будто бы нет. Ну ладно. Рустам пишет. Привет, Альберт. По мне, мужик должен все по дому помогать. Например, огород копать. И счет... и насчет электрики. Да, в электрику лучше женщинам, наверное, не лезть. Не надо. Не то, чтобы это прям как-то сложно. Опасно. Опасно. Если вас током никогда не било, то вы не знаете, насколько это опасно. Меня бы било. Вот с тех пор я это чуть-чуть того... Так, Павел пишет, мужчина должен быть технически подкованным, чтобы быть полезным и актуальным в быту. Ну да, вот из серии.

0: дорогой, у меня тут что-то сломалось, я куда-то нажала.
1: Мужчина такой, давай посмотрим, что там, вот это он сразу достается.
2: Мужчине же самое главное что? Мужчине надо дать какую-то задачу. Когда женщина подходит и говорит, слушай, вот там вот что-то не работает, мужчина такой, ага, все. И он чувствует свою полезность, он начинает думать, рассуждать. Ну, по крайней мере, думать и рассуждать. Не факт, что он починит. А еще быть уравновешенным, стабильным в отношении, готовым к диалогу, слушать и слышать своего партнера, уважать и ценить обоюдно, конечно же, во всех современных аспектах. Ну, это как-то, Павел, мы и так все знаем, это все понятно. Что тут у нас еще? Все, вроде больше мнений на этот счет нет. Что, закрываем тему, что ли? Все, разобрались с мужскими обязанностями. Больше мужчина ничего не должен уметь, только чинить, быть... Хорошо маскироваться с диваном и не спорить с женщиной. Эля тут спрашивает, почему не лезть в электрику? Эль, опасно. Вот, ну, слаботочку можно еще там где-то что-то, а вот 220, Эль, не надо. Ну, зачем? Мужика сложнее электрику убить, чем женщину, поэтому это мужик крупнее, его как будто не так сильно жалко, а вот не, сейчас Эля тут что-то пишет. У нее свое мнение по поводу электрики. Я так предполагаю, что Эля разбирается в этом деле. Во всех амперах и вольтах и прочих моментах. Ладно, мы почитаем, вы пока пишите. Ну и вы, дамы, тоже не отставайте. Где же ваше мнение-то на тему того, что должен уметь мужчина перед вступлением в брак? Или, например, с какими умениями и навыками лучше вообще не лезть вот к женщинам с советами? А, вот что, какими советами к женщине не надо лезть из серии «Вот как лучше там что-то сделать?» А я не знаю, с какими советами к женщине лучше не лезть. Напишите, пожалуйста, женщины, вы в этом больше разбираетесь. 92-72-42-102-8, еще немножечко пообмусоливаем эту тему.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Выходной с тобой на BIM Radio.
1: Ну, еще немножечко. Тема-то какая женская, тут тем более подоспело мнение на тему, значит, кстати, по электрике. Тут Эля написала, говорит, сама меняла светильники, и лучше не лезть, да, все, согласен. В электрику не надо, девчонки, это лучше мужчинам поручить. Анонимно здесь такое. Мужчина должен уметь нормально исполнять супружеский долг на протяжении всей жизни. Это ж вы как-то это прям уж всей жизни, прям до самой смерти. Ну, так это поэтому мужчины недолго живут. А потом супружеский долг ограничивается только бытовухой. Интимная жизнь очень важна для женщины тоже. Просто многие женщины свыкаются с тем, что ее нет. Ну, как-то это... Хотя современная фармакология, знаете, творит чудеса. Лисан пишет, лучше делать все вместе. И учишься, и становишься ближе. И мы счастливы, особенно когда живешь со своим своим домом. Все вместе. Вот. Ну и последнее мнение тут от Павла. Подытожим. Оно солидарно с предыдущим мнением, которое анонимно. Мужчина должен быть хорошим любовником, безусловно. Вот. На этом, пожалуй, закроем тему. Что же должен уметь мужчина? До вступления в брак разобрались. Все. Чинить, любить. В нужные моменты молчать и брать ответственность. Вот. И не храпеть, желательно еще. А, тут, кстати, еще кто-то писал, что по поводу не лезьте со своими советами мужскими. Не надо мне рассказывать, как я должна одеваться. Кто-то написал. Но, ладно, это мы потом. Потом как-нибудь обсудим. В следующий раз тоже злободневная тема. Что у нас тут из музыки на этот час заявлено? «Руки вверх» появится в этом часе обязательно. Люська Чеботина. Ну и вот такие музыкальные планы на ближайшие мгновения. Выходной с тобой здесь на BIM Radio. Двигайтесь ближе, делайте громче и танцуйте.
2: Наслаждайся осенью с BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Настало время немножечко грустненьких новостей о погоде. Тут говорят, что первый снег в Казани может пойти на следующей неделе. Вот, прогнозу синоптиков на следующей неделе дожди. И вот в следующую субботу, говорят, но это не точно, там около нулевая температура, возможно, в течение дня. И даже где-то местами минус один. А это значит, что дождь, который прогнозируется на субботу, вполне может быть превратиться не в дождь, а в снег. Такая вот история. Ну, не хотелось бы, конечно. Этот снег, конечно, первый всегда растает. Ну, вот смотришь сейчас за окошко и думаешь, ну, какой снег? Ну, лето еще на дворе. Ну, нет же, рано же еще до снега. Куда? Какой? Нет. А вот готовьтесь заранее. Со следующей недели уже, по всей видимости, начнется что-нибудь непромокающее. Подштанники, я надеюсь, уже все заказали. Носки теплые. Что там, к зимнему сезону, кстати, наверное, да, уже пора принаряжаться, подготавливаться.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

0: А я даже не знал, что СТ умеет петь, оказывается. Вот он тут вместе с Юлианной Карауловой, СТ, Море, так называется их работа. Ну, о море помечтали, и ладно, и буде. Возвращаемся сюда, в нашу среднюю полосу в Поволжье, в Татарстан.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: 13.05 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему с вами. В этом музыкально-развлекательном часе на подходе у нас игра «Рок из 90-х». Да-да-да, все те, кто спрашивал, когда же, где же, вот же, совсем же, скоро же. Так что готовьтесь, очень-очень близко это развлечение. Несколько билетов, как всегда, разыграем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
3: Папа, еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: «Пим-радио». Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Натягивайте струны, настраивайте гитары, рок из 90-х на подходе. Три билета на предстоящую нашу вечеринку разыграем прямо сейчас. Формат правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Ну и танцевать до самого утра, оторваться, так сказать, по полной. 10 октября все это состоится. Ресторан Максимилианс. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Обязательно приходите в рок-образе. Подарки за самый лучший. Ну а за атмосферу вечера отвечаю. Главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. За вертушками, как всегда, ваш любимый диджей. Он рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Будем отрываться вместе с Бим-радио. Ну и, естественно, есть у меня вопрос. Куда правильные ответы присылать заранее? Расскажу. 92-72, 42-102-8. Цифры для ваших отправлений. И тот мессенджер, и другой. У меня работает все. Вижу, все читаю. Главное, ничего не пропустить. Как всегда, мне нужно первое, третье и пятое сообщение с правильным ответом. Вспоминаем главные рок-хиты того времени. Помните ли вы песню «Город-сказка, город-мечта»? Вот, из репертуара группы «Танцы минус». Так вот, продолжите, пожалуйста, строчку. «Город-сказка, город-мечта», попадаешь в его сети, и что там дальше? Ищешь паркинг, вот беда, первый вариант. Второй, мчишь на рок из 90-х, да. И третий вариант, пропадаешь навсегда. Жду ваши ответы на 92-72, 42-102-8. Посыпались ответы. Все правильные. Мои умнички, все знают. Текст-то все выучили. Итак, самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Андрея. Андрей, мы вас поздравляем. Сейчас я вам вот такой... А есть тут смайлик с гитарой, интересно? Найти бы его. Ну, где-то, наверное, есть. Вот такой смайлик вам отправлю, Андрей, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, листаем дальше. Третье сообщение у нас долетело от... от кого это долетело у нас, третье сообщение? Чуть не пойму. А, это Руслан у нас. Руслан, вам тоже вот такой смайлик, чтобы точно знали, что это вы победили. И пятое сообщение у нас прилетело от Тимур, скорее всего, да. Тимур, вам тоже вот такой смайлик, чтобы точно знали, что это вы победили. Всем, кому отправил смайлик в ответ, вы победили, молодцы. Естественно, попадаешь в его сеть и пропадаешь навсегда. Это, наверное, единственное, ну нет, не единственное. Ну, одна из немногих песен, которую никогда наизусть не учишь, но почему-то все слова и знаешь наизусть. Вот, предлагаю прямо сейчас ее послушать, запоминать, тренироваться, потому что ее точно будем кричать, орать, подпевать на вечеринке рок из 90-х 10 октября.
0: Рок из 90-х. На Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автоколу окончил золотой педалью.
0: Не похуану сомбреро. Соусы пилявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что во время всероссийской переписи населения 2002 года более 43 тысяч человек назвали национальность, непризнаваемую современной этнографией. Среди названных национальностей были такие, как гномы, лешие, хоббиты, чучмеки, марсиане и джедаи.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко автомобильных вам новостей. Тут говорят, что лишь 13% выпускников казанских автошкол практику по вождению сдают с первой попытки. А очереди возникают в основном из-за слабой подготовки курсантов. Каждый, кто не сдал экзамен, возвращается на пересдачу и в разы увеличивает нагрузку на экзаменационный отдел. Вот так вот нагрузка там у них на экзаменационный. Я, кстати, тоже помню не с первого. Да, я с четвертого. Нет, теорию я сдал с первого, город тоже с первого, а площадку с четвертого. Да. Но я там опоздал на площадку и сдавал не на своем автомобиле. Я руль кручу, она не поворачивает. Ну, что я? Это самое, вот. С какого раза сдали вы на права? Расскажите. Ну, понятно, что если вы с первого, вы крутой. Ладно, что выпендриваться, не пишите. А вот есть те, кто там с 20-го, с 30-го раза сдали. Вот такие вот мне вот интересные, настойчивые ребята. Ну и, кстати говоря, какой бы еще экзамен при сдаче на права вы бы ввели, кроме вот там, что там сейчас дают? Гараж, параллельная парковка, змейка, эстакада сдается, не сдается, сейчас не знаю. Какой бы экзамен еще вы ввели в практику автошкол? Расскажите, мне вот интересно. 92-72-42-102-8. Ну и с какого раза сдали вы?
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
6: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургайд Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-7297.
7: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-7297. Количество предложений ограничено.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
9: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Максимилианс и Бим Радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Так прям сразу-то убегает. И так нам грустно от того, что лето заканчивается. Вы тут еще поете.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Вернемся к нашему разговору о сдаче в автошколе. Тут, значит, промелькнула новость, что 13%, только 13% казанских будущих автовладельцев, автолюбителей сдают на права с первого раза. Я тут решил спросить, а с какого раза вы сдали на права? Лисан пишет, площадка с первого раза, город с четвертого, 15 лет за рулем. Ну, город, да, чуть посложнее как будто бы. Ввела бы правила на реакцию на дорогах. Ну, типа отреагировал быстро, если подрежут. Резко перестроиться или еще подобное. Особенно реакция на самокат. О, да, слушайте, с самокатами это прям отдельная история. Надо что-то как-то этот курс маневр и уворачивания от самокатов. Аида пишет, добрый день, любимчик. Правила больше бы не вводила. И так достаточно. Я ПДД сдала с первого раза, а вот вождение сдала с седьмого раза. Боролась до победного. Молодец, молодец. Пришлось даже второй раз сдавать ПДД, так как срок полгода, его тоже с первого раза сдала. А вот моя дочка превзошла меня и сдала все с первого раза. Горжусь ей. Умничка, умничка, хвалю, горжусь, ставлю в пример. Михаил написал, ни в одном регионе России нет такого процента сдаваемости автошколы. В Казани сильная и подготовка на уровне минимум у Фьеста. Что, это реклама? Молодец. Ну, мы склонны верить слушателям Бим-радио. Раз Михаил так говорит, значит, оно так и есть. Так, что тут еще именно в Челнах, Казани такой прием? Как всегда, впереди планеты всей. Ну, Татарстан, молодцы, супер. За прием по регламенту 20 минут. Нигде такого нет. Я со стажем 20 лет и профессиональными правами 20 минут престижа... 20 минут престижно я не выдержу. Чего? Не очень понятно. Ну ладно. Сотрудники отличные у нас ГИБДД. Здесь мы не сомневаемся. Просто им бы чуть смягчить от жесткого регламента. Ну, чуть-чуть помягче бы. Улыбаться хотя бы, что ли, да? То, что я когда сдавал, там был вообще дядька неулыбчивый. Ноль вообще. Просто ни один мускул не дрогнул у него на лице. Либо он... просто вчера отдохнул очень хорошо, либо он просто сам по себе очень был такой суровый. Мы все же с одного города, что ученики, что инспекторы, продолжает Михаил. Ну, да. Будем соглашаться с вами, Михаил, раз у вас такое компетентное мнение. Алина писала, здравствуйте, площадка и ПДД с первого раза, а город с третьего раза, 19 лет за рулем. Ну, третий, это нормально. Вы еще даже круче, чем я. Вот я с четвертого же площадку, напомню, сдал. Ну, Аида седьмого вот сдала. Нормально, ездит, ничего страшного. Кто больше? Кто больше? Есть те, кто вот с десятого, с пятнадцатого раза, такие вот упорные. Просто интересно. Мне просто посмотреть хочется на этих несгибаемых людей. С какого раза сдали вы правила ПДД в автошколе? Ну, не только правила, город, площадку. Ну и какие, может быть, еще нововведения вы бы ввели? Что-то, может быть, какие-то новые правила? Ну, потому что все течет, все меняется. Сейчас уже на дорогах не так, как 20 лет назад. Какие бы новые правила должны бы появиться?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я думаю.

0: Ну, 2000 лет — это, конечно, многовато, а вот кто-то все-таки сдает не с первого раза на права. Я тут решил вас именно это спросить. С какого раза вы сдали в автошколе экзамены? Какой экзамен вам дался сложнее всего? Ну и, соответственно, какие бы еще вы туда ввели новые правила?
1: Но и с тобой на БИМ-радио.
0: Марат пишет: двоюродный брат год ПДД сдавал. Ну, видимо, нравилось ему учиться. Он такой усидчивый, все. Антон пишет: я вообще не сдавал. Стаж 32 года. Все думали, что я права купил, а мне их подарили. Вот, Антон, не имей 100 рублей, а имей друга, который может подарить права. Это, конечно же, шутка, да ведь, Антон? Это же, конечно, вы шутите. Вот, потому что вы же пишете в том мессенджере, в котором... Вот, за вами же выехали, Антон. Так, Михаил пишет: здравствуйте, сдал с первого раза теорию площадку, а вот город с восьмого. Круто, Михаил, вы пока в топе, вы пока в лидера, в лидерах. Инспектор аж на прощание сказал: ты мне уже как родной стал. Всему виной незнание правильной езды по городу. Получал права через училище за рулем с 12 лет. Это как это вы с 12 лет, Михаил, за рулем? Ай-яй-яй, нельзя так, нельзя так. Думал, все знаю и умею, но не тут-то было. Ну и практику езды по городу после первого раза попросил поставить автоматом. Вот, Михаил. Ну, главное же сдали. Все. А с какого раза? Не так существенно. Но вы пока молодец. Вы у нас в топе. С восьмого раза вы крутой в числе лидеров. И тут вот еще написали где-то это сообщение. Сейчас я попробую найти. Сейчас. Где-то вот здесь оно промелькнуло. Я бы добавил в правила ПДД умение поворотники включать для некоторых автомобилей. Я даже догадываюсь, для каких марок автомобилей. Ксения написала: ну ладно, чего уж вы так уж прям уж, ну не умеют они включать поворотники, ну вот не получается у них, ну не то ли руки не дотягиваются, то ли они не разобрались до конца, это, не читали инструкцию по пользованию автомобилем. Чего вы так на них, на все ругаете? Их и так все обижают, все на них ругаются, это, пусть уж это, научатся они когда-нибудь включать поворотники, все нормально, мы надеемся, по крайней мере, на это. Вадим пишет: автомобиль сдал с первого раза, потом через несколько лет еще на мотоцикл учился, он тоже сдал. Ну, с первого раза, Вадим, неинтересно. Это вы молодец, вы крутой. Мы, конечно, за вас. Евгений тоже с первого раза. Так. Все тут у нас с первого раза сдали, молодцы. А вот мне интереснее гораздо те люди, которые с 10-го, с 20-го раза. Есть такие? Напишите. 92-72-42-128.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

Тени в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

PIM-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. PIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с PIM-медиа. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Давайте подытожим рейтинг самых упорных студентов автошкол. Алиса вот здесь написала, что с 6-го раза сдала площадку. Алиса, я вас понимаю, площадка она такая, я тоже с 4-го раза, но сдал. Но в рейтинге у нас лидирует все-таки Михаил. Он говорит, с 8-го раза сдал, но все-таки с 8-го, Михаил, вы молодец. Все, кто сдали с 1-го раза, вы вообще молодцы. Возьмите с полки пирожок, мы вами гордимся. Все, на этом, наверное, эту тему закроем обсуждение и будем перемещаться в новый час, в новый музыкально-развлекательный час на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.04 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. В ближайший час еще буду оставаться. Тут вот привет просит Ульяна передать маме, маме Алене, папе Диме. Привет. Вот, пожалуйста, все, передал. На этот час у меня к вам очень важный вопрос. Ребята, я через час наконец-то ухожу в отпуск. Вот. Что бы мне такого полезного бы сделать в отпуске? Посоветуйте, пожалуйста. Потому что дела вроде как бы много. Я никуда уезжать не собираюсь. Дела всякие буду делать в отпуске. Накопившиеся. Отпуск же для этого же нужен, чтобы дела делать, естественно, не отдыхать. Что бы такого полезного сделать в отпуске? И что обычно вы делаете полезного в выходной свой день? Ну вот, не рабочие свои обязанности, а вот что-то такое, что давно откладывали. Вот что бы мне посоветовали бы вы сделать в отпуске? Чем занять себя ближайшие... Сколько мне там... 2 дня дали? Нет, больше. В общем, через час ухожу в отпуск, оставляю себе вот тут график дел на всяких разных по дому, по даче, по всяким разным вещам. Что бы такого полезного сделать? Напишите. 92-72-42-102-8.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Из срочных новостей тут такая подоспела. Перекресток Тетцевской и Дементьева, не работает светофор. Срочно нас, вы чего просят, вызывают. Мне кажется, он уже выехал туда. Сейчас он там будет пробку стоять и разруливать. Эй, ты давай сюда, ну, в общем, он умеет. Так что все нормально будет, не переживайте. Я ему передам обязательно. Ну, а к вопросу о том, чем же занять себя в отпуске. Вот, например, несколько сообщений от наших слушателей. Сейчас, где это? А, вот, нашел. Пишет нам Алина: Альберт, отдыхай, не думай ни о чем, мы разрешаем. Спасибо вам большое, Алина, спасибо. Вы договорились же, да, уже там везде? Все отлично. А еще такое сообщение: неужели тебя отпустили? Выжми из этого отпуска максимум, да? Вот, надеюсь. А еще Кирюха нам написал: в отпуске можно сходить на футбол. 29 сентября Россия-Иран у нас в городе. Ну и это, кстати, да, можно бы сходить, почему бы и нет. Ну и сходить на рыбалку, чтобы поймать сома. Вот сома мне рекомендует поймать Кирюха. Ну, сом — это большая хищная рыба. Но я люблю других хищных рыб. Щуки называются.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
1: А муж не покупал.
3: Шепелявый.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что древние римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса? В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: По теме отпуска мне тут написали, Альберт, выходные в отпуске надо, говорит, родителям помогать. Да-да-да, Рустем, вы разгадали мои планы, меня уже припахали плитку там класть в ванной. Буду. Это все заложено в отпуске, не переживайте. Так, значит, по новостям любопытным. Тут смотрите, какая промелькнула, не могу не поделиться. В России предложили ввести выплаты в размере 200 тысяч рублей, как бы ничего себе, для россиян, которым... исполнилось 100 лет. Вот так вот. А в общественной палате считают, что такая мера станет стимулом для людей внимательнее следить за своим здоровьем. То есть, как бы, хочешь 200 тысяч заработать, давай-ка, это самое, доживи-ка до 100 лет. Иди. А что надо для этого делать? Ну, что-то, наверное, это за здоровьем следить, да, там? Зарядку делать, правильно питаться, высыпаться. Так что вот, бизнес-план. Через 60 лет смогу 200 тысяч заработать. Ну, может, проиндексирую к тому времени уже.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: моя любимая песня.
1: А вот и возможность высказаться здесь, в эфире Бим-радио. Не просто высказаться, а заказать свою любимую песню. Ну, заодно и привет можно передать. Вот прямо сейчас звоните. 292-102-8. Линия свободна. 292-102-8. Моя любимая песня на Бим-радио.

0: «Моя любимая песня».
1: Давайте узнаем, какая любимая песня у слушателя Бимрадио. Диляр до нас дозвонилась. Добрый день.
2: День добрый.
1: Ну, как ваш воскресенье... Подождите, воскресенье, привык, воскресенье. А суббота же сегодня. Как суббота ваша проходит? Как выходные? Чем занимаетесь?
2: Мы на даче с мужем, с ребенком.
1: Завидую. Шашлычок жарите,
2: работаем,
1: наверное.
2: Работаете?
1: Тогда не завидую. Кому привет будут, Диляра?
2: Привет своему мужу, Ренату, ребенку Рахману. И, конечно же, кто меня узнал. Всех хороших-хороших выходных желаю.
1: Ой, да, это, получается, последние теплые выходные. Синоптики тут говорят, потом надо успеть все, что вы там сегодня работаете, все нужно успеть, урожай собрать, закрыть, все, и потом ехать уже довольный домой. А, ладно, Диляр, что из музыки послушаем?
2: It's my love.
1: Эй, а подпевать будете?
2: Ой, нет, наверное.
1: Ну, вы умеете, Диляра, я знаю. 3-4. It's my life, it's not... Ну, у меня не очень получается, у вас лучше. Все, хорошо. Будет, Бон Джови совсем скоро появится. Вот так легко и просто можно дозвониться в эфир Бимрадио, заказать любимую песню. Но только вот это редко бывает. Следующие всякие такие заказы уже сегодня вечером в программе «Привет, приветов».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
10: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного дорожной информации вам накидаю. Тут в Казани за проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана на стадионе Акбарс-Арена планируется ввести временные ограничения движения и парковки транспорта. 29 сентября, напомню, во вторник с 10 утра до 20.00. Значит, будут перекрыты... Что тут у нас будут? Ограничения для транспорта велосипедов и СИМ, это средства индивидуальной мобильности, затронут ряд ключевых улиц и дорог, включая улицы Чистопольская, Сибгат-Хакима, проспект Хусейна Ямашева, Арбузова, Дублер, улица Гаврилова и объездную дорогу вокруг стадиона. Но я думаю, что не прям совсем полностью перекроют, а будут сложности для проезда. Начало матча, напомню, было перенесено на 19.00. Теперь развлекательная программа у арены стартует в 16.30. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты. Поговаривают, что игра пройдет без фан-айди. Достаточно будет электронного билета. Так что, если думаете, чем заняться во вторник вечером, вот, можно сходить и поболеть за сборную России. Мне даже на госуслугах пришло сообщение: поддержите сборную России. Вот. Ну, мы, конечно, поболеем. Естественно, не факт, что до стадиона я доберусь, но по телевизору точно посмотрим. В общем, такая вот дорожная информация, уважаемые автомобилисты, имейте в виду, да и не только автомобилисты, пешеходы тоже.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну все, на этом буду прощаться с вами. Закругляется моя смена, завершается. Отправляюсь отдыхать на неделечку, делами заниматься. Насоветовали вы мне тут всякого разного хорошего. В общем, все по списку, я все записал, все буду выполнять, потом отчет предоставлю. Всем отличного завершения субботнего дня, переходящего в воскресенье. Прекрасных выходных, хорошего настроения. Услышимся через недельку. И чтобы у вас у всех все было хоп-хей-ла-ла-лей. Меня зовут Альберт Батанин.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте, суббота, наконец-то, суббота пришла, это значит, что субботнее шоу здесь, в прямом эфире, я с вами все следующие 4 часа, Сергей Филиппов, ну и, конечно же, мы с вами вернемся назад в прошлое, будем давать советы в рубрике «Советчики», послушаем классную музыку, естественно, разыграем призы и подарки, да чего только у нас с вами сегодня не будет. Вот проводили мы Альберт Ботанина в отпуск, кстати, Кирилл уже написал, говорит, о отличного отпуска Альберту и отличного эфира мне. Спасибо большое. Мы постараемся, как обычно, вас не разочаровать, скорее даже поддержать. Если вдруг у вас какое-то плохое настроение, обязательно включайте БИМ-радио и сразу настроение улучшится. Ну что ж, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры, а вы, как всегда, с нами сегодня. Погода, кстати говоря, стоит просто прекрасная. Ну, давайте тогда мы с вами и будем отлично проводить сегодняшний вечер.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: 18+.
9: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «БИМ-радио».

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: 15 часов 10 минут и 13 секунд. Ну что ж, начинаем наш обзор новостей со всего света. И, как всегда, первая новость пришла к нам издалека, из Китая. Житель Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия неправильный головной убор. Мужчина разместил в соцсетях фотографию своей зеленой кепки и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. Так что, если кто собирается в Китай, как говорится, мотайте на ус. На улице к туристу подошел местный житель и порекомендовал сменить головной убор, ведь его кепка означает, что мужчине изменяет жена или девушка. Поначалу наш герой решил, что его разыгрывают. Но, покопавшись в интернете, убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть мужчина в головном уборе такого цвета – рогоносец. В разных культурах одна и та же одежда может иметь разный смысл. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Так что вот, вот дельный совет. Если вдруг собираетесь ехать в Китай и любите носить зеленые кепки, или шляпы, а может быть шапки, вот постерегитесь. Собственно, смените на что-нибудь более нейтральное, а то мало ли что подумают о вас местные жители.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
2: Не по Хуану Сомбреро!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Программа для именинников «Первый тост».
9: Опять зазвучали знакомые ноты, а значит, пришла пора поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 26 сентября. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе «Бимрадио Казань ВКонтакте», позвольте напомнить вам, что вы всегда можете заказать личное, частное, приватное поздравление для своего именинника, а сделать это очень просто. Зайти к нам на сайт bimradio.ru, и есть там сверху такая кнопочка «Заказать поздравление». А также можно позвонить нам в офис по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут. Скажут и обо всем расскажут. Да, это услуга платная, но это того стоит. Представляете эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравления с днем рождения, да фактически на весь мир с помощью Бим-радио. Ну а сейчас давайте перейдем к нашим именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Алсу Рахманова, Анна Шарафутдинова, Эльмира Хабибуллина, Настя Гоголь, Айнур Низамов, Петр Гаврилин, Елена Бородулина, Алена Шиляева, Анастасия Сафина, Рамиль Кабиров, Дмитрий Жидихин, Рамиль Гайсин и Лариса Каштанова. Поздравляем вас от всей души, от всего сердца с днем рождения. Желаем только самых-самых положительных эмоций, чтобы вас окружали добрые и любимые вами люди, ну и чтобы в финансовом плане у вас тоже все спорилось, и здоровье самое-самое главное. С днем рождения, наши дорогие именинники!
10: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 00.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что каждая зебра имеет уникальный рисунок из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека? Детеныш зебры узнает свою мать именно по этому рисунку. В первое время после рождения она прикрывает его от сородичей своим телом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
1: Осень. На любимой волне.
5: Пятнадцать часов 21 минута и 58 секунд. Ну, а мы учимся с юмором относиться к любым мелким неурядицам при помощи новости, которая пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Бывший магазин 7-Eleven в Сиэтле, это Вашингтон, США, превратили в торговую точку, которая больше похожа на художественную инсталляцию или выставку. Это Inconvenience Store, или магазин неудобств, в котором покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, призванные раздражать и усложнять жизнь. Например, это USB-кабели, которые уже запутаны, упаковки с одним носком вместо положенной пары и многое другое. Авторы проекта хотели превратить знакомые всем раздражители в юмористический опыт. Абсурдность комической идеи стоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти и нарочно купить эти неудобства. Организаторы надеются, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы. Ну и действительно, какие-то мелкие неурядицы вообще не должны нам как-то портить жизнь. Я лично считаю именно так. И относиться стоит ко всяким там вот мелочам с юмором, к чему и вас призываю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранитный плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: Что это за...

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Ну что ж, давайте переместимся с вами сейчас в Соединенные Штаты Америки и поговорим немножко о магии. У Кит Барус есть давний приятель, который влюблен в нее, но не имеет ни малейшего шанса выбраться из френд-зоны. Но недавно 28-летняя жительница Калифорнии в США обнаружила у себя в столе странные бусы, которые она уж точно не покупала и не получала в подарок. Поискав информацию в интернете, Кит выяснила, что согласно некоторым эзотерическим практикам, есть возможность изготовить самодельное украшение, вложить в него некоторое намерение, а затем подбросить в дом нужного человека, чтобы передать ему определенную энергию. Например, заставить почувствовать любовь. Дама уверена, что бусы сделал ее влюбленный друг, ведь он увлечен колдовством. Что ж, чары не сработали, и Кит все равно не влюбилась в мага, хотя на всякий случай выбросила бусы и окурила весь дом шалфеем. Вот это, конечно, самая замечательная часть этой новости, что нет, конечно, да вы что, какое колдовство, я в это не верю, но на всякий случай нужно окурить дом шалфеем. Ну, а если вдруг у вас обнаружились какие-то странные предметы, которые вы явно не покупали и не брали у кого-то, стоит задуматься, а вдруг есть человек, влюбленный в вас, и он хочет таким образом вызвать вашу любовь. Возможно, стоит пойти и купить немножечко шалфея.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Начало 41 минута и 40 секунд. Ну, а мы перемещаемся с вами в Англию. Дело в том, что новость связана и с фастфудом, и с детьми. Вот так иногда бывает. Кэти Мёрфи, у которой начались схватки, отправилась со своим мужем Стивеном Кирби в больницу. Но врачи посчитали, что для родов еще слишком рано. Беременную жительницу Бромсгрова в Англии отправили домой, но вечером схватки возобновились. Пришлось спешно ехать обратно в клинику. И на сей раз Кэти до больницы не доехала. Поняв, что вот-вот родит, она попросила мужа остановиться на парковке сетевого ресторана KFC. И пока мужчина звонил в экстренные службы, действительно родила мальчика. С новорожденным все в порядке. Его назвали Коди. Имя было выбрано заранее. Но, учитывая необычные обстоятельства, малыш получил еще и фастфудное прозвище. В семье его называют полковник Коди. В честь полковника Сандерса, основателя KFC. Colonel Коди. Вот так вот, видимо, будут к нему обращаться в своей британской семье. Но многие разные странные вещи происходят. Сходят, и действительно, какие-то врачи, которые взяли да отправили заранее просто домой новороженницу, скажем так, тоже, мне кажется, в их отношении должно быть проведено какое-никакое расследование. Потому что странно все это происходит. Ну ладно, здоровья, счастья, как говорится, малышу, полковник Коди будет жить в Англии. И это, по-моему, прекрасно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: 15 часов 50 минут и 54 секунды. Ну и, как всегда, делюсь с вами различными результатами исследований мировых. На этот раз в области здоровья есть исследование. Тело человека включает особый режим саморегуляции, если рядом тот самый или та самая. К такому выводу пришла группа специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль. Согласно популярной научной гипотезе, в присутствии близкого человека нашему организму легче поддерживать гомеостаз, внутреннее стабильное состояние. Израильские ученые решили проверить гипотезу экспериментальным путем. В их исследовании поучаствовали 180 взрослых людей, чей средний возраст составил примерно 25 лет. Все добровольцы состояли в моногамных отношениях не менее 9 месяцев. Работу разных систем регуляции в организме проверили через отдельные эксперименты. Всего было зафиксировано 339 наблюдений. В первом эксперименте участники съедали одинаковую порцию высокоуглеводной пищи. Одни ели в одиночестве, а другие в присутствии партнера. В результате тех, кто ел не один, уровень глюкозы в крови поднимался медленнее и возвращался к норме быстрее. По уточнению авторов, разница в отдельных сравнениях доходила до 24%. Во втором эксперименте людей на 5 минут помещали в комнату с температурой 12 градусов Цельсия. Далее всех испытуемых 15 минут отогревали в помещении при 25 градусах тепла. Как итог, присутствие возлюбленной или возлюбленного ощутимо ускоряло восстановление температуры кожного покрова. А третий эксперимент был посвящен реакции организма на стресс. По словам ученых, нахождение рядом с партнером положительно влияло на адаптивность нервной системы. Вот так вот. Раньше мы представляли тело как изолированную систему, которая регулирует сама себя, поясняет профессор Шир Ацили, одна из руководителей исследования. Наши результаты показывают, что физиология человека социальна по своей природе. Близость с тем, кого вы любите, снижает количество энергии, которое организм тратит на саморегуляцию. Ну вот так вот, действительно. По-моему, интересное исследование. Так что, если вы состоите в отношениях с кем-то, знайте, что ваше тело будет реагировать гораздо лучше на всяческие внешние раздражители и быстрее восстанавливаться, если вы будете рядом с этим любимым человеком. Чего всем, кстати говоря, я и рекомендую. Быть рядом со своими любимыми.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ну что ж, почти-почти уже закончился первый час субботнего шоу. И напоследок еще одна новость у нас из Аризоны пришла, Соединенные Штаты Америки. Перед бейсбольным матчем клуба Arizona Diamondbacks пригласил особенного гостя, который должен был исполнить национальный гимн. Джесси Магуайр долгое время был талисманом удачи клуба, исполняя гимны на трубе перед играми. Но на сей раз выступление 68-летнего музыканта пошло не по плану. В какой-то момент мужчина понял, что труба забарахлила и по неизвестной причине выдает неправильные звуки. Что ж, Джесси не растерялся и, взяв микрофон в руку, продолжил петь гимн уже голосом. Находчивость трубача, неожиданно ставшего певцом, вызвала шквал аплодисментов у публики. Но зрители быстро притихли, удивленные хорошими вокальными данными музыканта. По окончании выступления мужчине устроили овацию стоя. Да, действительно, если вдруг что-то перестало работать, нужно срочно найти какой-то выход из ситуации. И если уж не работает труба, то можно и спеть. Чего, собственно, я вам всем и желаю. Отличный день, чтобы посидеть с друзьями, с гитарой где-нибудь на даче и попеть классные песни. Ну, а Бим-радио, как всегда, поставит вам другие классные песни, которым вы можете подпевать.
2: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Первые в Казани. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Все совершенно верно, вы поняли, рок из 90-х. Прямо сейчас будем разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку рок из 90-х среди наших слушателей. И для начала информации на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее – maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. Ну и прямо сейчас, если вы ответите правильно на наш вопрос, то выиграйте пригласительный билет на рок из 90-х. У нас два пригласительных билета разыгрываются прямо сейчас. И наши мессенджеры по-прежнему. +7 9 2 7 2 42 102 8. Давайте сегодня 5 и 7 правильно ответивший получат от нас пригласительные билеты на рок из 90-х. А вопрос у нас следующий. Нужно продолжить строчку из песни. В доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв. И не стучись и не ломись ко мне осень. Первый вариант. Желто-рыжая тоска, холода. Второй вариант. В косухах мы зажигаем 8. И третий вариант. Бим-вечеринку мы в свой график вносим. В доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв. И не стучись, не ломись ко мне осень. Первый вариант. Желто-рыжая тоска, холода. Второй вариант. В косухах мы зажигаем 8. Третий вариант. Бим-вечеринку мы в свой график вносим. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. И пятый и седьмой правильно ответившие получают от нас пригласительные билеты на рок из 90-х.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: девятого этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
1: Да ну!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

16:20:27. Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие назад в прошлое. Сегодня год 2013, это было уже 13 лет тому назад. Чем запомнился этот год вам? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. Какие интересные события тогда произошли в вашей жизни, в вашей семье? Мы обязательно все обсудим и, конечно же, я зачитаю все ваши сообщения. Вспомним год 2013 вместе. Ну а перед началом нашего путешествия давайте я расскажу, что у нас двое человек получают пригласительные билеты на рок из 90-х. Это Елена и Алсу. Всячески их поздравляю с этим. Ну и, конечно, песня продолжалась совершенно вот верно, по мнению многих наших слушателей. «Желто-рыжая тоска, холода». Песня «Осень» группы 7Б вошла в дебютный альбом коллектива «Молодые ветра». Ну а мы перемещаемся в прошлое. Год 2013 для нас, конечно же, он был связан с проведением универсиады в Казани. Готовясь принимать первый в стране большой международный спортивный форум со времен Московской Олимпиады 80, Казань полностью изменила свой облик. В городе появилась современная транспортная инфраструктура и спортивное сооружение стоимостью 228 миллиардов рублей. Результат понравился всем. Глава ФИСУ Клод Луи Гальян назвал Казанскую универсиаду лучшей в истории студенческих игр, а президент Владимир Путин на церемонии открытия студенческих игр в Казани, даже оговорившись, назвал их Олимпиадой. Спортивные рекорды казанских игр тоже впечатлили, а Россию на студенческих играх представляли 18 олимпийских чемпионов и сотни профессиональных спортсменов. В итоге российская команда собрала 292 медали разного достоинства. Масштабная, самая масштабная фактически летняя Олимпиада, и мы были на ней. Универсиада, вот я тоже говорился, и мы были на ней первыми. Чем еще запомнился год 2013 и сейчас узнаем. Я поделюсь с вами различной информацией, которая связана с этим годом, а вы делитесь вашими воспоминаниями. Что случилось тогда в вашей жизни? 13 лет уже прошло. 2013 год был 13 лет назад. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну и, конечно, музыка сегодня тоже будет немножечко в винтажном стиле, я бы сказал. 13 лет все-таки большой срок.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 30 30.

Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Год сегодня 2013, это было уже 13 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Пишите плюс

Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Год сегодня 2013, это было уже 13 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8, это наши мессенджеры. И есть у нас уже сообщение. Вот написал нам Марат. Бим, привет! В 2013 году я провел свое лучшее лето. Поехал на сплав на Урал и там познакомился со своей будущей женой. Спустя 2 года мы поженились. Вот такой 2013 год. Вот да, вот судьбоносные решения иногда приходят к нам совершенно случайно. Еще одно сообщение. Бим, привет! В 2013 году расстался со своей девушкой и решил поменять что-то в жизни. Стал заниматься спортом, в итоге через несколько месяцев в зале познакомился со своей будущей женой. Айгулька, солнышко мое, огромный тебе привет! Это у нас Марсель написал вот так вот, как говорится, кто на сплаве, кто в зале, где угодно можно познакомиться. И вот как-то вот жизнь неожиданно меняется. Ну, а я, как всегда, напоминаю вам, что тогда интересного происходило вообще у нас в стране, в мире, в нашем городе любимом. Ну и вот не в нашем городе, правда, а в Челябинске случилось некоторое происшествие. 15 февраля 2013 года в небо на Челябинской области заглянул небольшой астероид. Около 20 метров в поперечнике, порядка 13 тысяч тонн веса. Он вошел в атмосферу Земли, сгорел и распался на куски. Все это сопровождалось эффектными вспышками и серией ударных волн. Позже ученые посчитали, что мощность взрыва, с которой метеорит распался на Челябинском, была в 20 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Вот были повреждены некоторые здания, но интересна сама реакция челябинцев. В городе не возникло ни паники, ни беспорядков. На многочисленных видеороликах, снятых автомобильными регистраторами, видна траектория метеорита, ярчайшая, ярче солнца, вспышка, слышен звук ударной волны, при этом автомобильный поток не останавливается. Челябинцы как ехали по своим делам, так и продолжают ехать. Максимум, что можно услышать из-за кадра, удивленные возгласы водителей. А самый крупный осколок челябинского метеорита нашли на дне озера Чебаркуль, 570 килограмм. Мелкие осколки находят до сих пор по всей области. Тоже новости с 2013 года. Я думаю, многие видели все эти видео с регистраторов. А что случилось тогда в вашей жизни? Расскажите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а ваши воспоминания — это самое главное, что у нас есть.

0: А что у нас там с погодой, давайте узнаем. А для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки, 27 сентября. Переменная облачность без существенных осадков, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от плюс 3 до плюс 8 градусов, на западе до плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. А в Казани завтра плюс 11, плюс 13 ночью, плюс 20, плюс 22 днем. А в Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах плюс 3, плюс 8 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево плюс 5, плюс 7 ночью, плюс 21, плюс 23 днем. А в Нурлате плюс 8, плюс 12 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. Прямо сейчас в Казани плюс 20 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Завтра же, в воскресенье, 27 сентября, утром плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 16 и ночью плюс 13 градусов. Ветер с южного сменится на северо-восточный ближе к ночи. Влажность воздуха составит до 82% и атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Это действительно твой выбор?
3: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Beam Radio представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Beam Radio Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Beam Radio. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: 16 часов 50 минут 53 секунды, а наше путешествие назад в прошлое, в год 2013, продолжается. Ваши воспоминания об этом годе – это самое ценное, что у нас есть. Пишите, чем запомнился год 2013 лично вам, какой след оставил в вашей памяти. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Александр написал нам в 2013 году, говорит, у меня родился сын Тимофей. Ну, так вот, по-моему, прекрасно. Тимофей Александрович, получается, в этом году, значит, празднует или уже отпраздновал свое 13-летие. С чем, собственно, вас и поздравляем. А еще одно сообщение. Привет, Бим! В 2013 году родился мой сыночек Айрат. Как раз во время проведения универсиады. Думали, возникнут какие-то сложности с больницами, но все обошлось. Все замечательно, значит, прошло. И также 13 лет уже в этом году вашему сыну. Ну и еще одно сообщение. Привет, Бим! 13-й год запомнился странным, прохладным летом. И, конечно, универсиадой. А я устроился на отличную работу. И до сих пор здесь работаю. Вот так вот. По-моему, все замечательно. А в 2013 году сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу. Большому российскому футболу пока было далеко до крупных побед на уровне сборных, зато отечественные пляжники давно диктовали моду даже генералам песчаных карьеров из Бразилии. Второй раз подряд сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, победив в сентябре на мировом первенстве в Папаэте, это на Таити. В 2013 году прошел фестиваль «Рок над Волгой». 8 июня на площадке недалеко от поселка Петра Дубрава огромное количество русских исполнителей выступали там, рок-музыкантов различных, ну, вот, например, Сергей Галанин, а также вел шоу Олег Горкуша. А хедлайнерами этого вечера стали «Рамштайн». Они выступали в рамках концертного тура «Wir halten das Tempo», «Мы держим темп», и привезли свое собственное оборудование весом несколько тонн, устроив масштабное огненное шоу. Специально для этого была увеличена основная сцена, ее высота составила 21 метр, а длина 60 метров. Фестиваль собрал рекордные 692 тысячи человек. Именно столько прошло через рамки металлоискателей. Вместимость самого поля составляла порядка 400 тысяч человек, но как-то, знаете, все поместились. И я там был, и было, я скажу вам, просто феноменально. Вот такие вот воспоминания у меня лично есть о 2013 годе. А какие у вас? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Музыка сегодня, кстати, тоже из года 2013.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Второй час субботнего шоу стремительно заканчивается, а наше путешествие в прошлое продолжается. Год 2013, напомню вам, сегодня мы туда переместились и пока оттуда не возвращаемся. И вспоминаем, что же такого интересного происходило тогда. Ну, особенно интересно, что случилось у вас, какие события в вашей жизни запомнились надолго. Вот Жанна написала нам: «Привет, Бим», говорит. «В 2013 году мы первый раз поехали в Абхазию с детьми, ну, стоит добавить, и после этого еще много-много раз ездили. Как замечательно там». Вот, надеюсь, что не один раз вы все-таки тогда, 13 лет назад, поехали туда, а продолжайте. По-моему, вполне себе классное место. А еще одно сообщение у нас, оно от Михаила. «Бим, привет! В 2013 году ушел в армию, вернулся год спустя». Знаете, вот лаконично, четко все по делу. Вот что поменялось-то в вашей жизни тогда? Напишите нам. А еще одно сообщение. «Привет, Бим, в 2013 году я переехала в Казань еще студенткой, да так и осталась. Красиво у нас тут все же, особенно летом и осенью». Вот да, сейчас такая золотая стоит осень, что просто невозможно не налюбоваться, ну, особенно учитывая классную погоду. Что тогда происходило в нашей стране? С 1 декабря 2013 года вступил в силу закон о сохранении прежнего телефонного номера при переходе от одного сотового оператора к другому. Отмена мобильного рабства стала революционным шагом. Ну и сейчас практически нет никаких сложностей при переносе своего номера. В 2013 году во главе Центробанка России встала Эльвира Набиуллина, опытный экономист и политик, и до сих пор она занимает эту должность. Также в 2013 году вышел антипиратский закон. Время, говорит, бесконтрольного свободного интернета закончилось в 2013 году. Вступил в силу антипиратский закон, согласно которому сайты, содержащие нелицензионный контент, стал можно блокировать по требованию правообладателя. Ну вот, давайте сравним и посмотрим, как у нас все это происходит сейчас. Тогда же начал действовать антитабачный закон. В 2013 году вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Это вредит вашему здоровью, кстати говоря, курение. Вводился он поэтапно. Сначала нельзя стало курить в школах, вузах, поликлиниках, санаториях, муниципалитетах, лифтах, подъездах, самолетах, городском пригородном транспорте, в рабочих зонах и так далее. Ну, а последний оплот пал 1 июня 2014 года. С этого момента от табака стали свободны поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, отели, кафе и рестораны, а также платформы пригородных электричек. Действительно вредит вашему здоровью, никогда этим не занимайтесь. А это год 2013. Прошло 13 лет с тех пор. Давайте вспомним его вместе. Плюс 7 9 2 7 2 42 8.
2: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио. Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Chili City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Chili City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Chili Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Chili City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 13 минут и 28 секунд. Третий час субботнего шоу торжественно открыт. С вами в студии здесь я, Сергей Филиппов. А мы заканчиваем наше путешествие назад в прошлое, в год 2013. Еще пара сообщений осталось, и мы с вами вернемся в реальность. И сообщение следующее. Бим, привет. В 2013 году я вышла замуж, и мы до сих пор вместе. У нас три сына уже. Вот это вы, как говорится, демографию поднимаете. Все совершенно правильно делаете. И вот вместе живете уже 13 лет, по-моему, это достойно всяческого восторга. Привет, Бим, еще одно сообщение. В 2013 году я впервые съездил за границу, в Таиланд, и с тех пор не могу представить свою жизнь без путешествий. Всем советую. Ну, знаете, здесь всегда возникает только одна маленькая сложная деталь. Где бы на это все денег-то, да и времени найти, да и отпусков, и всего на всего остального. Ну, а что еще произошло тогда, в 2013 году? Давайте вот расскажу. Ну, в частности, проходило Евровидение, и Россию представлял на этом конкурсе Дина Гарипова, которая у нас, собственно, из Зеленодольска, как вы помните. И тогда выступила она с песней «What If», написанной шведскими продюсерами. Ну, 24 февраля в премьера песни состоялась в эфире программы «Время». Ну, и, конечно, мы, к сожалению, не получили мы первое место. Второе место, собственно, заняли тогда. Пятое место заняли. Я-то думал, может быть, второе. Но действительно, тогда в Зеленодольске, насколько я помню, даже вот был большой такой экран, на котором транслировалось все Евровидение. Потому что знай наших. Все равно едем, участвуем, и все у нас получается чаще, чем не получается. Тогда же Жерар Депардье приобрел российское гражданство 3 января 2013 года. Это было. Паспорт ему вручили за вклад в развитие культуры и кинематографии России. А также подарили квартиры в Саранске и Грозном. Ну что ж, вот такой вот у нас интересный был год 2013. Кстати, тогда был запущен официальный онлайн-магазин Apple в России. Все это было 13 лет тому назад. А мы продолжаем. А в следующую субботу обязательно вернемся назад в прошлое, и будет другой год. А сейчас, уже буквально через пару минут, рубрика «Советчики». Наша любимая рубрика, в которой вы можете дать советы и решить сложные жизненные ситуации, конфликты и прочее. Давайте решать вместе.

0: Бим Радио.
1: 17:19, а мы с вами переходим к рубрике «Советчики», той самой рубрике, в которой вы можете дать ваш личный совет, потому что мы об этом просим. Редко вообще непрошенные советы кому-то пригождаются, а у нас будут советы прошенные. И давайте перейдем к первой ситуации на сегодня. Пара встречается несколько лет, обоим по 30. Девушку смущает стиль парня. Он почти всегда носит джинсы или карго, кроссовки и футболки с котиками или веселыми принтами. И рюкзак. Она подарила ему даже пиджак и классические брюки, но он отказывается надевать их даже в театр, на дни рождения или официальные мероприятия. Ей кажется, что он делает это назло. Он говорит, что ему удобно в привычной одежде, и он не хочет подстраиваться под общество. Она не знает, что делать. Как вы думаете, и, кстати, какое у вас отношение к такому неформальному стилю в одежде, даже на различных официальных мероприятиях? Ну, то есть, вот приходите вы в театр, все красиво, значит, одеты, вот это вот, более-менее классический стиль преобладает. И кто-то сидит, я не знаю, в шортах. Или вот в футболке с котиком. Такой вот красивой футболочке. Как вы думаете, это вообще допустимо? И что делать вот, девушке? Как попытаться переубедить, может быть, и следует ли переубеждать парня, чтобы он изменил свой стиль одежды? +7 9 2 7 2 42 2 8 это наши мессенджеры, а вы наши единственные, любимые, дорогие советчики. Так что давайте посоветуйте нам что-нибудь.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что когда Маяковский стал писать стихи лесенкой, другие поэты обвинили его в жульничестве. Ведь тогда издательства поэтам платили построчно, а Маяковский получал за лесенку больше остальных.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КАН-авто. Звоните 8 843 230 30 30.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
3: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026 года. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
4: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов. Рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
3: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений.

0: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта. Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

17 часов 31 минута и 12 секунд. Ну что ж, мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, ситуация у нас следующая. Пара встречается несколько лет, обоим по 30. Девушку смущает стиль парня. Он почти всегда носит джинсы или кофту.

17 часов 31 минута и 12 секунд. Ну что ж, мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, ситуация у нас следующая. Пара встречается несколько лет, обоим по 30. Девушку смущает стиль парня. Он почти всегда носит джинсы или карго, кроссовки и футболки с

0: 17 часов 31 минута и 12 секунд. Ну что ж, мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, ситуация у нас следующая. Пара встречается несколько лет, обоим по 30. Девушку смущает стиль парня. Он почти всегда носит джинсы или карго, кроссовки и футболки с котиками или веселыми принтами и рюкзак. Она подарила ему пиджак и классические брюки, но он отказывается надевать их даже в театр, на дни рождения или официальные мероприятия. Ей кажется, что он делает это назло. Он говорит, что ему удобно в привычной одежде, он не хочет подстраиваться под общество. Она не знает, что делать. Ну что ж, что вы нам насоветовали, давайте посмотрим. Бим, привет. Мне кажется, девушке нужно трезво смотреть на мир, пишет нам Наталья. Если одежда — это единственное, что не устраивает ее в отношениях, то ей крупно повезло, и не стоит вообще обращать внимание на такие мелочи. Пусть ходит так, как ему удобно, мы в современном мире живем, сейчас топ-менеджеры ходят в полы и джинсах, так что ничего страшного. Но действительно, есть такая тенденция, что в основном предпочитают стиль casual. Но вот с другой стороны, а если действительно вот куда-то на какое-то официальное мероприятие более или менее пошли, на свадьбу, например, вот позвали там друзья кому-нибудь, и что? И вот тоже прийти, что ли, в джинсах или в шортах даже там, да, и в удобной карго одежде. Не знаю. А еще одно сообщение. Привет, Бим. Также хожу, отродясь, костюмы не носил. А если кому-то не нравится, это их проблема. Я считаю, не стоит обращать внимание на такие пустяки. Ну, да, как говорится, ваши ожидания, да, это ваши проблемы. А что же нам посоветовал искусственный интеллект? Давайте к нему обратимся тоже. Неправильные варианты решения. Устроить скандал и потребовать, чтобы он переоделся. Это вызовет протест и не изменит его привычек. Тайно выбросить его любимые футболки или спрятать кроссовки. Это подорвет доверие. Отказаться идти с ним куда-либо, пока он не оденется нормально. Это приведет к отдалению. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Спокойно объяснить, почему для нее важен дресс-код на конкретных мероприятиях. Мне важно, чтобы мы выглядели уместно. Давай ты наденешь пиджак только на официальные события, а в остальное время что хочешь. Найти компромисс. Он может носить удобную одежду, но добавить один элемент от нее. Например, рубашку вместо футболки с каким-то принтом. Принять его стиль как часть личности. Если ему комфортно, окружающие не против, возможно, проблема не так серьезна. Вот, собственно, о чем наши слушатели и говорили. Обсудить, не чувствует ли она, что он ее не уважает. Если да, решать глубже, а не через одежду. Возможно, там действительно есть какой-то более глубокий подтекст, а одежда — это просто предлог. Так, это возможно. Это вполне себе возможно. Ну что ж, давайте мы с вами перейдем к следующей ситуации. Она, скажем так, немножечко даже горячая, что ли. Цены на коммунальные услуги неожиданно выросли. В нашей ситуации, естественно. Муж предлагает поставить счетчики на воду, чтобы платить за фактическое потребление, а не по нормативу. Жена любит принимать ванну и расходует много воды. Она против жизни по счетчику. Муж намекает, что пора отказаться от глупости и принимать душ, чтобы сэкономить. Жена обижается и считает, что он лишает ее маленького удовольствия. Вот действительно, муж оказался таким довольно-таки продуманом, да, и сказал, ну, слушай, ну, вот растет цена на коммуналку, давай ему счетчики поставим, а ты, может быть, вместо ванны, чтобы принимать ванну, будешь в душе мыться, меньше воды будет уходить, меньше денег будем платить. И жена такая, да что ты, как это? Я лежу в ванной, это единственная вот моя возможность отдохнуть и успокоиться. Ты что, хочешь лишить меня этого удовольствия? Что делать? Что вы посоветуете этой семье? Ну, и на чьей вы стороне? +7 972 72 102 8 – это наши мессенджеры, а это рубрика «Советчики», где мы просим вас дать совет в различных жизненных ситуациях.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: 15 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. Прямо сейчас в нашем городе плюс 20 градусов и ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Завтра, 27 сентября, утром плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 16, ночью плюс 13 градусов. Будет облачно, но без дождя. Ветер с южного сменится на северо-западный. И влажность воздуха составит до 82% при атмосферном давлении 765 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Декларация на наш дом РФ. ООО «Акбарсдом». Не оферта.
1: Немного поговорим о погоде. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки, 27 сентября. Переменная облачность без существенных осадков, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, на западе до плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. В Казани завтра плюс 11, плюс 13, ночью плюс 20, плюс 22 днем. В Елабуге, Нижнекамске, набережных Челнах плюс 3, плюс 8 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. В Альметьевске, Бугульме и Ознакаево плюс 5, плюс 7 ночью, плюс 21, плюс 23 днем. И в Нурлате плюс 8, плюс 12.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургайд Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишево. В Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организаторе, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер Хавейл?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего аж 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
7: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: 17 часов 50 минут и 42 секунды. Мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики» вместе с нашими любимыми слушателями и искусственным интеллектом. И выясним мы сегодня все-таки, кто же более прозорлив в решении конфликтов. Наши слушатели или бездушные механизмы. Напомню, ситуация следующая. Цены на коммунальные услуги, говорят, выросли в нашей ситуации. Муж предлагает поставить счетчики на воду, чтобы платить за фактическое потребление, а не по нормативу. Жена любит принимать ванну и расходует много воды. Она против жизни по счетчику. Муж намекает, что пора отказаться от глупости и принимать душ, чтобы экономить. Жена обижается и считает, что он лишает ее маленького удовольствия. Ну вот, давайте посмотрим, что вы насоветовали нам, чтобы сделать в этой ситуации. Бим, привет! Пишет нам Николай. Конечно, надо счетчики ставить. Даже при такой любви жены к водным процедурам все равно выйдет дешевле, чем по нормативу. В этом году поставили себе счетчики и платим гораздо меньше. Вот это на личном опыте, как говорится, совет. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Не думаю, что разница в деньгах будет настолько большой, что это как-то скажется на семейном бюджете. Оставьте жене такой простой вариант расслабиться и отдохнуть. Противоположное у нас мнение. Ну, действительно, сколько там разница будет? Ну уж, может быть, как-то можно подзаработать на маленькое удовольствие для своей любимой жены. Да. Что нам рассказал искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Мужу установить счетчики без согласия жены. Это вызовет скандал и недоверие. Жене продолжать тратить воду, игнорируя бюджет. Это приведет к финансовым проблемам. Устроить соревнования, кто больше сэкономит, с упреками. Это испортит отношения. Это все неправильные варианты решения. Правильные варианты. Вместе посчитать, сколько семья тратит сейчас и сколько будет со счетчиками. Показать реальную экономию. Договориться о лимите. Например, ванна раз в неделю, а в остальные дни душ. Или использовать ванну с меньшим объемом воды. Еще и ванну менять вам. Конечно, искусственный интеллект. Какой ты молодец. Найти альтернативу. Установить экономичный смеситель или аэратор, который снижает расход, но сохраняет комфорт. Признать право жены на удовольствие, но предложить вместе искать способы экономии без лишения. Вот такие вот варианты предложила наша любимая бездушная машина. Ну, я, в принципе, поддерживаю идею. Если можно сэкономить, почему бы это не сделать? И мне кажется, что душ гораздо быстрее. Вот это ванна. Вот лежишь в этой ванне. Я не понимаю совершенно, как это можно тратить такое количество времени на нахождение в воде. Вот так. Все-таки мы... Животные, как-то, которые по земле ходят, вот так вот скажем. Ну что ж, давайте перейдем к третьей на сегодня конфликтной ситуации, она следующая. Жена просматривает старые семейные видео. Свадьба, отпуск, дни рождения. На всех присутствует одна и та же женщина, которую раньше она не замечала. Она не может вспомнить, кто это. Муж уверяет, что на свадьбе было много родственников, а на других видео просто совпадение. Жена подозревает, что это его тайная любовница. Она хочет провести расследование, но не знает, с чего начать и стоит ли беспокоиться спустя годы. Как вы думаете, что вы посоветовали бы жене в этом варианте? Действительно, какая-то странная женщина, которую она раньше не замечала. Вдруг есть на многих видео и фото, которые записывались в течение, собственно, совместной жизни. И она подозревает, что это может быть любовница. Да. Стоит ли попытаться отыскать правду в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры, а вы можете нам посоветовать, что же делать-то в этом случае?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Chili City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Chili City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Chili Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30.
2: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Chili City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что ж, действительно, рок из 90-х, и прямо сейчас можно выиграть пригласительные билеты. Два пригласительных билета будем разыгрывать на рок из 90-х. Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образ. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее – maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. И если вы сейчас ответите правильно на вопросы, окажетесь шестым и восьмым по счету, то получите приглашение на наш вечер рок из 90-х. А вопрос у нас на знание легендарных песен рок-музыки. Продолжите следующую строчку. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк. Первый вариант. На бимпати рок из 90-х был аншлаг. Второй вариант. Ведь в пробке кто-то встал не так. Третий вариант. Многозначительно молчу и дальше мы идем гулять. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Шестой и восьмой правильно ответившие на этот вопрос получают от нас пригласительные билеты на рок из 90-х.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: радио.
1: 18 часов 15 минут и 37 секунд. Ну, для начала давайте подведем итоги нашего розыгрыша. У нас два победителя. Это Регина и Рафис. Мы вас поздравляем. И отправляются наши слушатели на вечеринку «Рок из 90-х». Это, по-моему, просто замечательно. Ну, а мы заканчиваем рубрику «Советчики». Давайте тогда посмотрим все-таки, что же случилось-то. Что насоветовали наши слушатели в сложной жизненной ситуации, связанные с таинственной женщиной. И напомню вам ситуация следующая. Жена просматривает старые семейные видео. Свадьба, отпуск, дни рождения. На всех присутствует одна и та же женщина, которую она раньше не замечала. Она не может вспомнить, кто это. Муж уверяет, что на свадьбе было много родственников, а на других видео просто совпадение. Жена подозревает, что это тайная любовница. Она хочет провести расследование, но не знает, с чего начать и стоит ли беспокоиться спустя годы. Вот такие сообщения у нас есть. Бим, привет. Это очень странная ситуация. Мне кажется, стоит разузнать у других друзей и знакомых, знают ли этого человека. Возможно, поможет поиск по фото. Все-таки вот считаете, что подозрительно как-то, да, если попадается одна эта женщина на разных видео и фото. Еще одно сообщение. Привет, Бим, мне кажется, не стоит ворошить прошлое. Если сейчас эта женщина нигде не встречается, так просто оставить эту загадку неразрешенной и отпустить. И вряд ли муж стал бы звать любовницу на свадьбу, честное слово. Да, это тоже довольно сомнительное утверждение. Ну что ж, что рассказал нам искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Начать шпионить за мужем, проверять телефон, следить. Это разрушит доверие, даже если подозрения ложны. Устроить допрос с пристрастием, обвиняя его. Он может замкнуться. Найти женщину в соцсетях и написать ей. Это может создать неловкую ситуацию. Правильный вариант решения. Спокойно спросить мужа, кто эта женщина, без обвинений. Я смотрю видео и вижу одну и ту же женщину. Ты не помнишь, кто это? Мне просто интересно. Проверить с другими родственниками. Спросить у мамы, сестры, подруги, не знают ли они. Если ответы неубедительные, но доказательные, нет, принять, что прошлое осталось в прошлом. Сейчас важнее текущие отношения. Если тревога не уходит, обратиться к семейному психологу. Специалист поможет разобраться в чувствах и не разрушить семью. Вот такие вот варианты предложил нам искусственный интеллект. Но мы-то с вами знаем, что наши слушатели оказались гораздо прозорливее, чем бездушные механизмы. На этом рубрика, наша рубрика «Советчики» заканчивается. У нас с вами еще есть 40 минут примерно времени, так что пообсуждаем, что интересного еще произошло в стране, в мире, да и вообще. Новости вокруг света возвращаются.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что ж, продолжаем мы с вами изучать новости со всего света. И вот такая милая новость, связанная с животными, но не теми, о которых вы подумали, пришла к нам из Таиланда. Иностранец, который регулярно приезжает на Пхукет и останавливается в одном и том же отеле Patong Bay Residence, был удивлен сюрпризом от горничных. Гость оставил сотрудницам записку с просьбой сделать ему животных из полотенец и приложил чаевые. Но горничные не стали ограничиваться парой традиционных лебедей. Вместо этого создали на кровати целый зоопарк из полотенец. Там были жираф, павлин, носорог, динозавр, лягушка, медведь, свинья, кролик, собака, обезьяна и пингвин. Позже в отеле рассказали, что хотели сделать приятное постоянному клиенту, а поэтому исполнили его скромную просьбу, приложив максимум стараний и фантазии. Наверняка животные из полотенец стали одним из самых запоминающихся моментов пребывания на Пхукете. Вот действительно, креативно подошли к просьбе клиента и, собственно, узнали. Теперь мы с вами даже все... Вот есть такой отель, в котором, значит, делают удивительные, невероятные совершенно поделки, я бы назвал их так, из полотенец. А каждому было бы приятно прийти в чистый свежий номер и увидеть вот это вот красивое нечто у себя на кровати. Но, правда, потом приходится все это, естественно, разрушать, чтобы пользоваться как-то можно было этими полотенцами. И зачем вот человеку такое количество полотенец, я, честно говоря, не знаю. Но новость забавная.

0: Реклама на Бим-радио.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: А в середине часа всегда хочется обратиться к новостям мира науки и узнать, что же такое новое готовят для нас ученые и изобретатели. Китайские инженеры, вот, например, изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Авторы разработки — исследователи из Уханьского технологического института, что не может не быть немножечко подозрительным. Изобрели на этот раз рюкзак. В принципе, все хорошо. Он умеет подстраиваться под состояние мышц спины и массирует ее ослабленные участки. Изобретатели поместили особые электроды внутри лямок рюкзака. По их замыслу, начинка считывает электрическую активность четырех групп мышц спины при помощи метода электромиографии. Когда конкретная мышца устает, сила ее электрических сигналов снижается, и именно это изменение — сигнал для встроенной системы. Дальше все просто. Мини-тросы подводят мягкую массажную головку прямо к нужному участку спины, а сила нажима подстраивается под показания сенсоров в режиме реального времени. Исследователи протестировали изобретение на 15 добровольцах. Согласно статье, адаптивный массаж от рюкзака стабильно восстанавливал электрическую активность уставших мышц. Более того, разработка оказалась почти в 2,6 раза эффективнее других программных видов массажа и в 4 раза полезнее простого отдыха. Нас порадовало, насколько заметно адаптивная система улучшила восстановление мышц по сравнению с запрограммированной механической тепловой стимуляцией, признались авторы работы. Но инженеры уточняют, что результаты пока что можно назвать предварительными. По их словам, устройство стоит протестировать на гораздо более солидной и разношерстной выборке. Кроме того, пока неизвестно, снижает ли рюкзак реальную боль в спине и помогает ли при обычной повседневной активности. Ну вот, если все-таки снижает и помогает, я бы с радостью такой рюкзачок себе приобрел. Но пока дойдет еще до массового производства, много-много времени пройдет. Может, уже и рюкзак тогда носить не буду.

Адаптивная система улучшила восстановление мышц по сравнению с запрограммированной механической тепловой стимуляцией, признались авторы работы. Но инженеры уточняют, что результаты пока что можно назвать предварительными. По их словам, устройство стоит протестировать на гораздо более солидные и разношерстные выборки. Кроме того, пока неизвестно, снижает ли рюкзак реальную боль в спине и помогает ли при обычной повседневной активности. Ну вот, если все-таки снижает и помогает, я бы с радостью такой рюкзачок себе приобрел. Но пока дойдет еще до массового производства, много-много времени пройдет. Может, уже и рюкзак тогда носить не буду.

0: Ну что ж, давайте посмотрим, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 27 сентября. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов. На западе до плюс 13. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. В Казани завтра ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 22. В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах плюс 3, плюс 8 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево плюс 5, плюс 7 ночью, плюс 21, плюс 23 днем. В Нурлате плюс 8, плюс 12 ночью, плюс 20, плюс 23 днем. Прямо сейчас в Казани плюс 16 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер восточный 1 метр в секунду. Завтра, 27 сентября, утром плюс 16, днем плюс 21, вечером плюс 16 и ночью плюс 13 градусов. Ветер с южного сменится на северо-восточный. Влажность воздуха до 79% при атмосферном давлении 765 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Интересные новости к нам приходят из Флориды, Соединенные Штаты Америки. Эдуардо Альварес утверждает, что столкнулся с опасным созданием – вооруженным крабом. Житель Форта Лодерсдейла, что во Флориде, в США, и его собака Саммер заметили краба, который держал в клешне лезвие. Неизвестно, где именно он его раздобыл, и размахивал им в сторону человека и его питомицы. Пошутив о том, что это какой-то гангстерский краб, Эдуардо поймал маленького агрессора и отобрал у него небезопасное лезвие. Конечно, инцидент своим ценным крабом насмешил многих пользователей соцсетей, отметивших, что во Флориде появилась новая опасность, которая может подстерегать людей. Правда, некоторые заподозрили, что Эдуардо сам дал крабу лезвие, чтобы после прославиться в интернете. Но мужчина на эти выпады никак не ответил. Смотрите, они эволюционируют. А уже все, крабы ходят с лезвиями во Флориде, в Соединенных Штатах. Вот это, конечно, дожили. Нечего больше сказать.
2: Зачем

0: Реклама на Бим-радио. Пять домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках. Уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло. Стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Это действительно твой выбор?
9: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: С вас 5 875 рублей.
12: За новый кроссовер «Хавейл»?
11: Ха. Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Скальпель. Нож.
14: Мы его теряем.
13: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
14: Что? Он жив?
13: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
15: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио, Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Вот именно, наслаждаемся осенью, осталось буквально еще один завтра теплый день, а потом все постепенно будет приходить в норму, на самом деле, потому что 26 сентября все-таки на календаре, и как-то вот осень, мы, конечно, не сильно скучали, но, тем не менее, она здесь, она есть, и наша задача провести ее максимально полезно и весело, интересно. Ну, а Бим-радио, как всегда, в этом во всем помогает. Всем спасибо огромное, и, конечно же, встретимся с вами в следующую субботу, а также вернемся назад в прошлое, решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», пообсудим новости, разыграем призы и подарки, в общем, все-все-все у нас с вами будет. Ну, а сразу после меня, Сергея Филиппова, здесь, в этом прекрасном кресле, окажется Глеб Низовский, который будет вместе с вами в ближайшие несколько часов, а также привет, поздравления будет передавать, расскажет много всего классного, интересного, музыку поставит такую, от которой просто закачаются полы, если, конечно, вы где-то на танцполе находитесь. Сейчас самое время немножко потанцевать. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Бизнес-возраст.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, зайки, как ваши дела? Глеб Низовский в студии Бим-радио. 7 часов 4 минуты на моих часиках. 792-72-42-102-8. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь, где находитесь, кто на природе отдыхает. Погода сегодня просто замечательная. Я с вами буду уже в ближайшие 3 часа. Много интересного, много... интересного обсудим, да, и послушаем тоже. Вот я пока что думаю, какую песенку поставить в качестве открывашки. Пока еще не надумал, но пару вариантиков у меня уже есть.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, Низовский Глеб по-прежнему на базе в студии Бим Радио. Да, мне уже написали пару наших слушателей. Светлана написала: отличного вечера. Есть ли у вас американская группа Weezer? Я говорю, неочевидный выбор. И они у нас есть, как минимум Beverly Hills песня точно. К сожалению, моя любимая песня Island in the Sun у нас нету. Но мне кажется, этим вопросом скоро времени займусь. А к чему такой вопрос, Светлана? Ну-ка напишите-ка мне в Максе в ответ. Максим Тимофеев мне написал тоже: добрый вечер, Глеб. У нас замечательный ужин у костра. Тандыр, плов и том-ям. Ух ты, том-ям вообще такая тема, друзья. Как вы, кстати, относитесь к азиатской кухне? Вот, если я правильно понял, что вы имели в виду том-ям, я люблю остренький. Вот мне даже фотографию прислал, где, ух, целый казан плова, друзья. Вай! Я, конечно, бы сейчас большим удовольствием перекусил, а то я перед эфиром не успел. Поэтому, может, отправите на машине, да, плов мне хотя бы пару килограмм. Я тут его до конца эфира как раз-таки съем, наверное. Альбина написала: добрый вечер, Глеб, хорошего эфира вам. Как всегда, максимально лаконичный, со вкусом. Поставлю вам лайк. Ну, ладненько, пишите. Я всегда рад, когда вы пишете. И всегда рад, когда есть что-нибудь обсудить, тем более музыку. 7-92-72-42-102-8. Пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе. Буду рад с вами побеседовать. А что касаемо песни-открывашки этого часа, друзья, я все-таки решил пойти больше по классике сегодня. Поэтому вчера я открывал с диска. Сегодня тоже открою с диска. Почему бы и нет? Потому что субботний вечер, и самая пора оттянуться. Get down, что говорится. Поэтому Donna Summer, Hot Stuff в эфире Бим Радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Глеб Низовский у микрофона, и мне написала еще Наталья. Здравствуй, Глеб. Так круто, что ты опять с нами. Мы на даче готовим шашлык, баня, все дела. И много смайликов, большого пальца вверх. Всем большой привет. Всем бим-слушателям тоже, бим-болталки в том числе. Хороших выходных всем. Погода просто супер. Да, согласен, погода просто замечательная. Даже чуть жарковато здесь, подумаю, включить кондиционер, но пока еще нормально. Сегодня я пока без парика, как я вчера сидел с большим афропариком. Ну ладно, это попозже тоже расскажу. Следующий час тоже открою с диска, наверное. Я уже планирую так сделать. Светлана, кстати, вот писала по поводу песни Бадди Холли группы Визер. Знаете, кто такой Бадди Холли, Светлана? Вообще человек достаточно легендарный. Легенда рок-н-ролла на минуточку. К сожалению, рано он погиб. По-моему, есть такой день общепризнанный в истории музыки. День, когда погибла музыка. Он называется. Это было в 58-м, то ли 59-м году. Тот самый Бадди Холли, который был начинающей звездой рок-н-ролла, даже составлял конкуренцию Элвису, если можно так выразиться, он тогда погиб, к сожалению, в авиакатастрофе. И с ним еще был второй музыкант, крайне молодой, Ричи Вэлленс, если мне память не изменяет. Такие хорошие ребята были, и так, к сожалению, рано ушли из этой жизни, так бы много еще сделали. Но ладно, о грустненьком не будем, сейчас будет Bruno Mars с песней I Just Might в эфире Beam Radio, друзья. Да, пишите, я очень рад с вами всегда болтать. 792-72 42 102 8 в Телеграме и в Максе. И это еще болтушка на самом деле.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище, специально выделенные для этого орбиты? По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8 тысяч.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КАН-АВТО. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио, друзья. Тут мне так много народу пишет, на самом деле. Уже прощупывают почву к программе «Привет-приветов», которая будет только через полтора часа, чтобы вы понимали. Уже и выяснять, какие песенки есть, какие нет. Такие хитрые все, а? Лисы. Так, во-первых, мне Аделина писала: «Хорошего дня, отличного вам эфира. Люблю вас, Аделина. Мы вас тоже любим. Мы вообще всех вас любим, всех наших золотых слушателей». А как иначе еще скажешь? Альбишка мне писала. У нее так называется ник в Максе, да, Альбишка. «Добрый вечер всем. Большой привет, Глебушка, тебе. Погода супер. Я с мужем катаюсь после работы. Жду, когда он уже отработает, и поедем домой к своим сыновьям. Нулькам. Всем отличных выходных желает. Спасибо большое, Альбишка, вам тоже. Альбина, я так понимаю, да, наверное? Вам тоже прекрасного субботнего вечера, друзья. Так, я так подозреваю, что, скорее всего, в ближайшее время мы с вами разыграем пару пригласительных на вечеринку 90-х, да, поэтому будьте наготовы, наготове. Ушки навострите, как говорится, и не пропускайте. Но я обязательно в целом предупрежу. О, Бабай! Бабай, здорово! Низовский пишет: «Хорошего эфира. Приветствую, Бабай. Вам тоже прекрасного вечера в компании со мной». Проект «На заре». Следующая песня «На заре» — это ремикс на хорошую-хорошую группу «Альянс». Вот была такая группа, если кто помнит, с шикарной песней в стиле «Новой волны». В конце 80-х они ее записали, но мы послушаем ремикс. Ремиксы нулькам. Всем отличных выходных желает. Спасибо большое, Альбишка, вам тоже. Альбина, я так понимаю, да, наверное? Вам тоже прекрасного субботнего вечера, друзья. Так, я так подозреваю, что, скорее всего, в ближайшее время мы с вами разыграем пару пригласительных на вечеринку 90-х, да, поэтому будьте наготовы, наготове. Ушки навострите, как говорится, и не пропускайте. Но я обязательно в целом предупрежу. О, Бабай! Бабай, здорово! Низовский пишет: «Хорошего эфира. Приветствую, Бабай. Вам тоже прекрасного вечера в компании со мной». Проект «На заре». Следующая песня «На заре» — это ремикс на хорошую-хорошую группу «Альянс». Вот была такая группа, если кто помнит, с шикарной песней в стиле «Новой волны». В конце 80-х они ее записали, но мы послушаем ремикс.

Песня «На заре» — это ремикс на хорошую-хорошую группу «Альянс». Вот была такая группа, если кто помнит, с шикарной песней в стиле новой волны. В конце 80-х они ее записали, но мы послушаем ремикс.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, друзья, я тут посидел, подумал, как говорится, может, пойдем полежим. Нет-нет-нет, через 10 минут, в общем-то, я разыграю пару пригласительных на нашу вечеринку 90-х, да? Поэтому будьте готовы, вот я вышел вас предупредить, и надеюсь, вы ответите на этот вопрос, но вопрос, я бы не сказал, что он из простых. Так что готовьтесь, друзья, готовьтесь.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: привет.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Так, ну я же обещал, что разыграю, да? Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, и устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, друзья. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Итак, вопрос у меня уже готов, да, но здесь будет немножко новенькая механика. По номеру 792-72-42-102-8 в Телеграме и в Максе принимаю, в обоих мессенджерах, друзья. Первые двое, правильно ответивших, они будут победителями. Поэтому поехали. Итак, я заранее говорю вопрос. Приготовились? 792-72-42-102-8. Телеграм и Макс буду принимать ответы. Первые двое у нас выиграют. Какая одежда упоминается в названии следующей группы? Вариант первый – пиджаки. Вариант второй – рубашки. И вариант третий – кардиганы. Поехали слушать.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: радио. Первое в Казани.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: Так, я обещал, что результат у меня есть. Какой был вопрос, да? Звучала песня, нужно было быстрее всех написать, какой элемент одежды упоминается. Даже не элемент, а какая одежда упоминается в их названии. Варианты были следующие. Да какая разница, какие были варианты? Это были «Кардиганс», шведская рок-группа, которая была основана в 92-м году, друзья. Это были «Кардиганы». Все правильно. Наталья, во-первых, самая первая ответила в «Максе». Давайте ее поздравим. Это был моментальный ответ. Там буквально начался гитарный риф, и сразу прилетел ответ. Вот это я прям снимаю шляпу, Наталья. Вы отвоевали себе пригласительный. Второй по скорости был от Ирины в Телеграме. Ирина, я вас тоже поздравляю. Сейчас я с вами и с Натальей, и с Ириной спешусь, для необходимой информации уточню. Так что вы молодцы. А я что? Увидимся со мной в следующем часе, друзья.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Вы мне уже начинаете писать очень сильно заранее свои приветы. Я вас понимаю, потому что по субботам у нас вечером ажиотаж. Но в то же время напоминаю, что привет приветов начинается у нас с 9 вечера. На всякий случай. Здесь вторая Наталья очень сильно расстроилась, что это не она выиграла, а другая Наталья. Но не переживайте, все еще впереди. 10 октября будет эта вечеринка, поэтому столько раз еще будут разыгрывать именно до 10 числа, поэтому не переживайте, попытайте удачу в следующий раз. А давайте поздравим еще раз Ирину, кстати, которая мне не отвечает в Телеграме. Ирина, пожалуйста, зайдите в Телеграм, это очень важная информация. И Наталью тоже поздравляю, с которой мы списали все. Девочки, молодцы. Итак, следующая группа у нас, друзья, «Руки вверх», «Назови его как меня». Вот как раз таких слов о 90-х, да?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Да, можете рассказывать, как у вас дела. Я люблю болтать, я та еще болтушка, когда есть настроение. 792-72-42-102-8 в Телеграме и в Максе. А если себя будете хорошо вести, может, еще разочек разыграю, соответственно, пригласительные. Ну ладно, посмотрим. Мне кажется, на сегодня уже хватит. Приветы ваши продолжают идти. Да, я понимаю, что сегодняшний вечер будет достаточно плотненьким, наверное. Вот, и, кстати, нам всегда пишут абсолютно разные слушатели, да, то есть пишут и детишки, и подростки, и взрослые, как говорится. И у меня как раз есть такой пост, наконец-то, уточняющий про поколение, кто такие зумеры, кто такие миллениалы. Итак, давайте, перечислять буду. Молчаливое поколение – это те, кто родились с 28 года по 45, до 20 века, соответственно. Бэби-бумеры – с 46 по 64. Поколение X с 65 по 80. Поколение миллениалов с 81 по 96. Поколение Z-зумеры, да, их можно еще назвать с 97 по 2010. Ну и поколение альфа, это те, кто родились уже после 2011 года. Итак, друзья, можете мне написать, кому вы себя причисляете, да, кому причисляете, а кем являетесь на самом деле. Давайте так вопрос задам тогда. 792-72-42-128 в Телеграме и в Максе.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, я тут тоже немножко обезоружен, прямо как и Полина Гагарина, потому что мне Людмила написала: «Глеб, говори побольше, у тебя такой красивый тембр, приятно слушать». Ну ладно, перестаньте, ну перестаньте вы. Реклама на Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим Радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Классная песня сейчас была у нас в эфире. Это Маша и Медведя, друзья, с песней «Любочка». У меня с ней тоже такие приятные воспоминания на самом-то деле. Ну, ладненько, сейчас не об этом. Это все лирика, как говорится. Так, что-то мне тут Максим Тимофеев прислал. Батюшки, не может быть, Максим Тимофеев, ну что ж вы творите-то? Так, ладненько, я попозже про это расскажу, конечно, если у меня будет на это время. Но, судя по всему, это что-то прям невероятное. Так, Джон Ньюман, здесь прям это даже, я даже, ох, я не знаю, я ж покраснел, что ли. Мне, походу, отправили плов, друзья. Мне сюда отправили плов, как я и говорил, полтора часа назад. И мне действительно Максим, наш слушатель, отправил плов. Вот так.
0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Классная песня сейчас была у нас в эфире. Это Маша и Медведя, друзья, с песней «Любочка». У меня с ней тоже такие приятные воспоминания на самом-то деле. Ну, ладненько, сейчас не об этом. Это все лирика, как говорится. Так, что-то мне тут Максим Тимофеев прислал. Батюшки, не может быть, Максим Тимофеев, ну что ж вы творите-то? Так, ладненько, я попозже про это расскажу, конечно, если у меня будет на это время. Но, судя по всему, это что-то прям невероятное. Так, Джон Ньюман, здесь прям это даже, я даже, ох, я не знаю, я ж покраснел, что ли. Мне, походу, отправили плов, друзья. Мне сюда отправили плов, как я и говорил, полтора часа назад. И мне действительно Максим, наш слушатель, отправил плов. Вот так вот. Ох, как я...

конечно, если у меня будет на это время. Но, судя по всему, это что-то прям невероятное. Так, а Джон Ньюман. Здесь прям это даже, я даже, ох, я не знаю, я ж покраснел, что ли. Мне, походу, отправили плов, друзья. Мне сюда отправили плов, как я и говорил, полтора часа назад. И мне действительно Максим, наш слушатель, отправил плов. Вот так вот. Ох, как я поем-то сегодня. Ну все, Максим, я жду. Я ставлю лайк. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность. Поэтому все. Джон Ньюман, друзья, в эфире Бим Радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Друзья, я немножко так сейчас проясню ситуацию. Значит, часа полтора я в шутку, да, на сообщение Максима. Он мне отправил фотографию, как они в Большом Казане делают плов. Я сказал в эфире, вот бы мне прислали пару килограммчиков. И в итоге, что вы хотите? Максим мне, значит, пишет буквально минут 10 назад, к вам едет курьер, принимайте. Мало того, что плов везет, так еще и торт. Максим, спасибо вам большое, мне крайне приятно. Это, на самом деле, у меня еще ни разу такого не было, поэтому первооткрыватели в каком-то смысле. Еще причем отправили, друзья, вообще издалека. Здесь минут 40 езды, судя по скриншоту, да, насколько я понимаю. Ну, спасибо вам большое. Просто спасибо огроменное, мне правда очень приятно.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, друзья, пока я здесь жду плов и тортик, да, соответственно, надо еще будет успеть выскочить, захватить эту всю историю, но я обязательно это сделаю, Максим, не переживайте. Итак, возвращаемся. Через 11 минут уже начинается ваша любимая, любимейшая программа «Привет-приветов». Вы меня уже так приличненько забросали своими приветами, я все вижу, не переживайте. Все буду читать в порядке очереди, а очередь у нас уже началась, наверное, часов с 8, если даже не раньше. Поэтому... Но я постараюсь крайне быстро, да, рэп, конечно, читать не буду в следующем часе, но крайненько быстренько, да, все это я постараюсь оформить. У меня еще и в приложении «Привет летят», «Why», ой, что я буду делать-то, ребята? Ну ладно, успеем, а еще романтическую пятиминутку как бы надо провести, да, в конце часа, куда же без нее-то, а?
0: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот и наступила романтическая пятиминутка «Территорию любви» имени Глеба Низовского. Я так ваши приветики почитал уже, да, так плюс-минус сегодня прям очень много признаний. Да и не только признаний, в принципе. И анонимных сообщений тоже хватает. Очень-очень любопытно. Но все успеем, не переживайте. У нас следующая песня замечательная, я думаю, все вы ее знаете. Это Брайан Адамс, знаменитый канадский рок-музыкант. Много хитов вообще выпустил в течение своей жизни, и это будет один из них, песня под названием «Heaven». Небеса, иначе говоря. 7-92-72-42-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, буду рад вашим приветикам. Ну и, конечно, в приложении и на нашем сайте тоже можно написать привет и заказать песню. Но у меня такое ощущение, что мы уже с вами часик забьем минут через 15 до конца, да? Вы сегодня особенно активные, солнышки мои. Поэтому, ну я все, я все успею, я в себе ни разу не сомневаюсь. Итак, Брайан Адамс, Heaven в эфире Бим-радио, и увидимся в следующем часе.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Фух, буквально минут назад получил я плов и тортик от Максима, спасибо большое. Успел я выскочить и забрать его. Итак, приветов крайне много, поэтому постараемся побыстрее. Так, читая по очереди, напоминаю, да, писали мне: Глеб, привет, привет всему Бим-радио, всему городу Казань. Наконец-то мы дома отдыхаем после плодотворной рабочей учебной недели. Передай привет моему сынишке-первоквашке Толику. Сегодня он участвовал в своей первой Олимпиаде. И передай, пожалуйста, что я им очень горжусь. Пусть и дальше идет тем же темпом и с теми же успехами, а я всегда буду рядом. И просит поставить что-нибудь на свой вкус, а музыкальный вкус у вас хороший. Спасибо большое. Вот как раз-таки с моего музыкального вкуса начнем, потому что здесь не только вы просили поставить что-то на свой вкус. Бим-радио, привет, передай, пожалуйста, привет от меня, моей семье, родителям, мужу Ильдару, сыновьям Расулу и Данияру. Поставь любую песню на свое усмотрение. Спасибо. Динара, не за что, вот абсолютно не за что. Вам тоже желаю хорошего вечера. Так, едем дальше. Так, едем дальше. А вот как раз-таки давайте и поздравим. Так, ну-ка. Дениса Леонидовича поздравляем с днем рождения. Максим мне писал: денег, времени и ярких моментов. И просит поставить песню для него «Modern Talking». Спасибо большое. Вот как раз-таки она следующая у нас и будет. Какую-нибудь подберу на свой вкус. Да, почему бы и нет. Какую-нибудь любимую. У меня есть парочка любимых песен у них. Так, едем дальше. Следующая. Рамиля мне писала: привет, Бим. Передаю привет любимой сестренке Регине, дорогому зятю Инсафу. И поздравляю их со стальной свадьбой. С 11-летием со дня свадьбы. А это стальная? Я, кстати, не знал. Долгих счастливых лет жизни вам, семья Адиатулиных. От сестры Рамили и всех сидящих за столом. Бим, спасибо. Да не за что. Вот вы все так сидите, такая семейная атмосфера. Я вам завидую даже какой-то степени. Светлана мне писала: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям и всей Казани, и отдельно бим-болталке, само собой разумеется, и просит поставить песню Салтыковой «Скучаю по тебе». Да, она как раз-таки после Modern Talking у нас и будет. Так, едем далее. Людмила мне писала: привет всей Казани, всем слушателям, тебе, Глебушка, моему любимому мужу, детям, конечно же, Бимке-болталке, ведьмочкам и всем, кто меня узнал. Вчера моя песня не звучала, сегодня, надеюсь, она будет стоять в очереди. Ну, вы сегодня пораньше написали, минут на 45, наверное, и заказала песню Тины Тернер «The Best». Хорошая песня, кстати, да, поэтому она сегодня тоже для вас прозвучит. Так, что у нас в телеграмчике? Телеграмчики у нас пока пусто. Ну, давайте еще один зачитаем, да, из, как его называют, из приложения, да, как его зовут-то? Привет, Глеб, мой привет болталке и Ксении Сергеевне. Голос у тебя, Ксения, просто огонь. Я буду передавать тебе привет и буду звонить обязательно. Поставь ее новую любимую песню «Индии», спектакль. Ну, Арсений, ну дает. Он второй день уже занимается такими подкатами, если можно так выразиться, да? Ну хорошо, «Индии», спектакль, конечно, как и вчера, тоже сегодня у нас прозвучит. Так, ну ладненько, начинаем мы с песни «На мой вкус». KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Поехали, друзья. Немножко разомнемся в субботний вечер, да?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, у меня буквально есть времечко для одного примета, который я зачитаю вне очереди, потому что здесь совпала песня, которую уже заказывали. Привет, Глеб Легенда, пишет мне Самир. Легенда на базе сегодня будет передавать вам привет. Вы лучшие и самые уважаемые радиоведущие этой замечательной волны. Привет, Бим Болталки, маме, папе, всей Казани и всему Биму. И Самирчик заказал Тину Тернер, The Best, который ранее заказала Людмила, поэтому, Самирчик, ты сегодня прям попал.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что амазонке принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного? Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина амазонки – 135 метров. А вот реки Конго – более 220 метров.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, так, здесь как раз-таки в тему один привет будет. Привет, Бим, передайте привет моей семье, доченьке Аделине и сыночку Алану и моей любимой супруге Тиночке. Ренат написал, мы как раз сейчас одну из Тиночек слушали. Замечательная, прекрасная песня. Так, ладненько, друзья, едем далее, едем по очереди, возвращаемся. Сейчас вниз чуть пролистаю. Светлана писала, привет, всем классного настроения и хорошей музыки. И попросила песню Даффи, Мерси. Обязательно мы ее послушаем. Да, она уже в очереди стоит. Едем далее. Ксения мне писала. Добрый вечер всем слушателям и сотрудникам любимого радио. Приятного эфира, Глеб. Большой привет любимой болталке и читалке. Большое спасибо собеседнику за уютный диалог длиной в сегодняшний день. Интересно, что за собеседник. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Руки вверх. Последний поцелуй». Ох, сколько сегодня символизма, батюшки мои. Юлия писала. Привет, Глеб. Передаю горячий привет всей нашей болталке, Наташке, Людмиле, Ксении. Вы просто огонь. И всем нашим ведьмочкам, и зеленоглазым, и голубоглазым, вы самые крутые, без вас тут вообще никак. Пусть день будет ярким, настроение отличным, разговоры бесконечными. А песню поставьте, пожалуйста, «Дюна», если б море было чаем. Давайте так назовем, да? А, да, конечно, она сегодня для вас как раз-таки прозвучит. Так, Пупс мне писала, она же Василиса. Здравствуй, Глеб, здравствуй, Казань. Передаю привет болталке Вячеславу, Рустему, Пашке, Мишке, Дмитрию и всем нашим парням болталки. И, конечно же, любимым девчонкам и себе любимой. Поставьте им песню Хлебниковой. Ты ж еще молодой, но она чашка кофею. Да, как раз-таки она так и называется вроде как, поэтому, да, сегодня для вас обязательно прозвучит. Так, Вячеслав, вы там определились с песней? Ага, интересно. Ну, мы до него еще тоже дойдем обязательно. Так, значит, что у нас там далее? Ленар, значит, писал, привет, любимое радио, передайте, пожалуйста, привет всем ведущим, вы лучшие. Еще моей девочке Светлане, ну и всей Казани, всем побольше позитива и хорошего вечера. И просит поставить песню Джанага «Рассвет» или «Свету хватит довольно, мне уже не больно», да, как говорится. Да, обязательно для вас сегодня Ленар прозвучит в эфире. Так, так, так, так, так. Но здесь у нас анонимное сообщение. Анонимное, господа. Внимание, внимание, анонимно. Глеб, отличного эфира на прекрасной любимой радиостанции «Бим». И передает привет милой зеленоглазой девушке. Ух ты, здесь такие вещи пишутся, друзья. Мои губы уже стали забывать вкус твоих губ. Это нужно срочно исправлять. Интересно, интересно. Я же заерзал на стуле. Так, ну и выбирает... Ага, вот он определился с несколькими песнями. Одну из них для вас подыщу и поставлю. Конечно, безусловно, без проблем. Так, время есть? Время еще есть. Ага, давайте еще один прочитаем. Один еще зачитаем, потом дальше по очереди пойдем. Так, ага, добрый вечер, любимое радио. Передаю большой привет бим-болталке, друзьям, знакомым в этот замечательный субботний вечер. А самый огромный привет хочу передать любимому сыночку и в его день рождения, который сегодня. Желаю ему здоровья, счастья, любви и всего наилучшего. Елена мне написала и просит поставить песню Газманова «Офицера». Интересно, в честь дня рождения, я так понимаю. Тоже присоединяюсь к поздравлениям и желаю всего только самого-самого наилучшего. А сейчас Индия в эфире «Бим Радио».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. У нас есть особо нетерпеливые ребята, но у него сегодня день рождения, его можно понять, поэтому давайте зачитаем. Привет, Бим, привет, Глеб, у меня сегодня день рождения, поздравляю себя. Мы сидим на даче, кушаем вкуснейший плов и шашлычок. Да, я тоже скоро плов поем. Благодарю, кто рядом в этот день со мной. Любимый муж Евгений, моя любимая заловка Оксаночка и мой любимый пельмешка Артур. Интересно. Поздравляю вас тоже с днем рождения. Кстати, а как вас зовут? У вас имя-то не написано. Так бы я вас поздравил в прямом эфире, само собой разумеется. Что касаемо песен, то мы, друзья, с вами уже забились до конца часа, поэтому ни одна песня больше, к сожалению, не влезет. Едем далее. Еще одно поздравление нужно повторить. Не услышали, попросили Дениса Леонидовича. Снова поздравляем с днем рождения, денег, времени и ярких моментов. И как раз-таки Modern Talking в начале часа звучал именно для него. Джеронимус Козелак. Как это было, кстати говоря, если вдруг вы пропустили. Да, и вот сейчас лайк на сообщение тоже поставлю. Так, едем дальше. Время еще есть, времечко есть. Юлиана мне писала. Здравствуйте, наш любимый Бим-радио. Здравствуйте, Глеб. Отлично проводим время на даче с семьей. Готовим садж. Погода отличная, луна яркая. Передаем всем привет. Особенно Альфие, у которой вчера был юбилей. Будь счастлива и любима. Замечательные слова, тоже присоединяюсь и желаю всего самого наилучшего. Сергей написал максимально лаконично. Глеб, поставь, пожалуйста, J.J. Cale Sensitive Scene. К сожалению, Сергей, мы уже забили час. Здесь ничего не поделаешь. Аделина мне тоже писала. Так, ну-ка. Добрый вечер, Глеб Низовский. Хочу передать привет моей любимой семье, маме Юлиане, папе Рустему, братику Азатику, бабуле Людмиле, моему любимому клубу «Крылья», Машеньке тоже, моему лучшему другу Димочке, Руслану и Сандугач Эльзе и Иринке. Интересно. Обожаю вас. Привет всей команде Бим Радио. Спасибо большое, Аделина. Вам тоже прекрасного вечера. Добрый вечер, Бимчик и Глебушка. Огромный привет всем моим родным и друзьям. Отдельный привет Бим Болталке. Спасибо большое. Вам тоже прекрасного вечера желаю. Илья мне писал: любимый Бимчик, передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Юлечке и нашим друзьям Сереге и Насте. Я вам тоже желаю прекрасного вечера. Так, именинница ответила, ее зовут Алсу. Алсу, желаю вам всего самого-самого наилучшего и прекрасного вечера сопровождения со своими близкими. Фаридушечка мне писала: привет, Бимка-любимка, всем желаю отличных выходных, поздравляю свою любимую сестру Гузель с днем рождения. Прям сплошные именинники. Пусть дом будет полон тепла, уюта и веселья. Желаю здоровья, крепкого, удачи, успехов в поставленных задачах. Пусть все сбывается и будет, как ты хочешь. Пусть жизнь будет яркой, насыщенной и, самое главное, счастливой. Мы тебя все очень любим. Ты самая лучшая сестра на свете. Вот какое замечательное поздравление от Фаридушечки. Тоже, естественно, присоединяюсь. Так, кто еще там не писал? У меня еще приветов-то полно. Так, время есть? Уже нету, к сожалению. Так, скоро к вам вернусь, друзья. Не переживайте. Обязательно все дочитаем, зачитаем. А сейчас руки вверх. Последний поцелуй в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Жизнеутверждающая композиция сейчас звучала в эфире Бим Радио, друзья. Времени крайне мало, поэтому буду быстрее. Передаю привет от Натали, любимым ведущим Бима, моей дочке Светику, мужу и группе Бим Болталки, красоткам Ксении Юрьевне, Наталье, Лейсан, Эли, Светлане, Людмилке, Юлии, мальчикам, Павлу, Расиму, Михаилу, Алге, Дмитрию из Дажора. Всем прекрасного вечера, добра и здоровья. Спасибо большое. Потом напишет Бим Радио, самое лучшее. Люблю вас, Натали. Благодарю за такие теплые слова. Бабай писал и фотографию даже скинул. Эй, Глеб, передай, пожалуйста, привет всей Казани. Всем хорошего вечера. Бабай, тебе тоже прекрасного вечера. Спасибо, что с нами, как говорится, что слушаешь. Так, едем дальше. Юлия писала, ну вот, а приятного аппетита никто даже вам не пожелал. Приятного аппетита под наши песенки. А кто прислал вкусняшки, молодец. Если б я мог еще есть параллельно, Юлия. Я тут и еле-еле все успеваю. Лейсан писал, добрый вечер, Глеб, мой любимый ведущий, любимый голос. Можно привет моей любимой болталке? Если бы не болталка, мои проблемы не проходили бы так легко. Вы лучшие. Вот болталка, знаете, что Лейсан вас так очень сильно любит. Так, переходим в приложение быстренько. Так, привет, Бимушка, завтра бегу первый свой марафон в Москве. Пожелайте мне, пожалуйста, легких ног завтра. Волнуюсь, не волнуйтесь, да не я. Но, надеюсь, легко пробегу путь. Передаю привет сестренке Эльвире. Спасибо тебе, моя шикарная группа поддержки. Спасибо, что веришь в меня. Привет всем бегунам из Казани, кто завтра выйдет на старт и будет бежать по улицам Москвы. Да не я, желаю вам всего самого наилучшего, сил вам и, самое главное, выносливости. Так, друзья, давайте все слушаем песенки, постараюсь все успеть потом.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так, ну что, включаем турборежим на крайне приветики. Всей Казани большой привет, привет, любимое радио. Добрый вечер, Глебушка, передаю привет Бим-болталке и всем, кто меня знает, и своей любимой семье. Всем отличных выходных, писала мне Наталья. Наталья, вам тоже желаю. Привет, Бимчик-любимчик, хотелось бы передать привет приложению «Меры и так». Все знают, почему мы собрались сегодня здесь. Да потому что мы всегда собираемся здесь. Хайрле кишлер, кемгер талер, хорошего настроения и заряда субботнего эптешлер. Всех биг, как что-то там не пойму. Поздравляю с днем рождения, Сергеевна, и ID 343. Хочу пожелать исполнения желаний, чтобы каждый ваш день был наполнен любовью и радостью, крепкого здоровья, неугасающей красоты, оптимизма и долгих лет счастливой жизни. И поставить бы Анну Астину Франсуа. Вы сегодня опоздали немножко, конечно, с такими заказами, но, тем не менее, как всегда, максимально красивые слова. Бимчик-любимчик, салам, всем добрейших вечеров из Арска. Салам братишкам Артуру и Тимуру, люблю Лилю Дамировну и дочь Рамину. Чайхана Арщами написал. Ох, прекрасные слова, желаю вам тоже всем прекрасного вечера, друзья, и я уже не успеваю, время, всем хорошего субботнего вечера и увидимся на следующей неделе в пятницу вечером. Пока, всех люблю.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Караулова Юлианна. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Дима на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: осень на любимой волне.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погружусь.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.